Мы голуби в клетках, которых не смогли отстрелять. Так в узкость смотрят с тугой пустотой и укором. Ведь кроме наших окон

0: 3-2 радио.
1: Хочешь общения?
0: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

Небо в ветвях качается, солнце валяется в луже, что-то уже случается, видимо, нам это нужно. В общем-то, все возможно. И облака, и дождик, домик и садик детей, и большой внедорожник —

0: 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным сервиса «Яндекс.Погода», утром около плюс 14. Ветер северо-западный с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление около 747 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: 3-2 радио.
1: Хочешь общение?
0: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 4 часа.
1: 3-2 радио. Новости.
2: С обзором спортивных событий в эфире Александр Карпов. Физкульт-привет. Российские спортсмены завоевали серебряную медаль в эстафете 4 по 100 метров в вольном стиле на чемпионате Европы по водным видам спорта. Турнир в эти дни проходит в Париже. В целом же на счету россиян теперь 21 медаль по 7 золотых, серебряных и бронзовых. Россияне выступают в нейтральном статусе. Чемпионат завершится в понедельник. Напомню, брянец Илья Бородин стал победителем на дистанции 400 метров комплексным плаванием. 23-летний брянский спортсмен является бронзовым призером чемпионата мира 2025 года. В 21-м же он стал победителем европейского первенства на дистанции 400 метров комплексом. Отмечу, первое золото плавательного турнира на чемпионате Европы в Париже завоевал именно брянский спортсмен Илья Бородин. Возвращение нашей сборной на континентальное первенство получилось весьма символичным. Гроссмейстер Ян Непомнящий уступил американцу Хансу Ниману в матче Кубка мира по киберспорту. Россиянин сделал неверный ход из-за случайного клика мышкой на тайбреке и проиграл матч со счетом 1-2. После своей ошибки Непомнящий вылетел в нижнюю сетку. Добавлю, шахматный турнир продлится до 15 августа. В прошлом году его выиграл норвежец Магнус Карлсен. Юные брянские «Динамовцы» обыграли сверстников из Смоленска в рамках очередного тура юношеской футбольной лиги. Отмечу, команды брянских «Динамовцев» провели 2 матча. Игроки 2011 года рождения уступили сверстникам из Смоленска со счетом 1-4. Встреча между командами 2010 года рождения завершилась уверенной победой. Перед матчем тренер Руслан Усиков пригласил экс-футболиста, чемпиона Узбекистана, России и Казахстана Александра Гейнриха. Почетный гость напутствовал ребят и пожелал им уверенности. «Динамовцы» выиграли в итоге со счетом 2-1 и заработали 3 очка. Следующий матч ребята проведут в Костроме. Ближайшая домашняя игра состоится 23 августа. А вот что касается старшего звена, брянская «Динамо» выбыла из борьбы за Кубок России будущего года, проиграв игру второго раунда. В Ногинске команда Андрея Кончельски соуступила команде медиалиги «Синдикат». «Динамовцы» владели преимуществом, нанесли в 2 раза больше ударов по воротам, но соперник оказался не промах. 2 ударив в створ ворот, которые оказались результативными. Итоговый счет 0-2 по результатам матча. Брянск уступает и завершает выступление в Кубке страны. Во всех районах Брянска в августе пройдут тренировки, организованные клубом «Активное долголетие». Данные разминки направлены на популяризацию здорового образа жизни. Так, занятия по фитнесу состоятся 16 августа в 11 часов. На территории парка «Тысячелетия Брянска» в Советском районе состоится тренировка по йоге. В парке культуры и отдыха железнодорожников в Фокинском районе областного центра занятие намечено на 23 августа, также с 10 до 11. 30 августа в то же время клуб «Активное долголетие» встретится в парке культуры и отдыха Майски-Бежского района для лиц старше 12 лет. Еще больше о спортивных событиях вы узнаете из наших следующих обзоров. А пока будьте здоровы, занимайтесь спортом, мы, разумеется, услышимся. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

Дашь ты под вечер лесною тропой, со службы солдат возвращался домой. Тропинка исчезла, он сбился с пути.

столица стоит неземной красоты. Он бросил котомку и кинулся прочь. Девица зовет, предлагает помочь.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: радио. Ты все правильно слышишь.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным сервиса «Яндекс.Погода», утром около плюс 14. Ветер северо-западный с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление около 747 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

Я подбираю аккорды Get Back, а ты листаешь Властелина колец. И этот миг отпечатан навек в стуке пьяных от счастья сердца.

0: Выпуска прогноза погоды. Уютные дома, зеленый берег. Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным сервиса Яндекс.Погода, утром около плюс 14. Ветер северо-западный с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление около 747 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет зеленый берег. Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. Зеленый берег. Включите время на максимум.

нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 6 утра.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Режим свободной экономической зоны распространен на всю территорию Брянской области. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, региональный бизнес сможет теперь задним числом с 1 августа тратить больше средств на развитие, создавать новые рабочие места и стать более гибким в условиях конкуренции. Кроме того, предусмотрены важные меры поддержки налоговой льготы. Резиденты смогут пользоваться пониженными тарифами страховых взносов в размере 7,6%. Помимо этого, им гарантирована нулевая ставка налога на прибыль, полученную от реализации инвестиционных проектов, а также освобождение от уплаты налога на имущество организации. По словам руководителя брянского субъекта федерации, несмотря на непростую международную обстановку, открываются современные производства, создаются новые рабочие места, а жители получают качественные товары и услуги. Егор Ковальчук отметил социальную ответственность деловой среды. Особого уважения заслуживает активная помощь бизнес-сообщества, воинским подразделениям и участникам специальной военной операции. Четвертая по счету школа на 1225 мест строится в советском районе Брянска, где ведется активное жилищное строительство на территории старого аэропорта. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, несмотря на то, что проект типовой, ряд изменений вносится для каждого конкретного учреждения образования. Так, по новым нормативам монтируется освещение в коридорах. По словам главы региона, ведутся внутренние отделочные работы, строители приступили к устройству фасада, стартовало благоустройство территорий, спортивное ядро идет к финишу. Здесь будет 2 спортзала и бассейн. В октябре должны полностью сдать наружную часть, запустить тепло. Котельная, труба и теплотрасса уже смонтированы. Подрядчик обещает сдать объект в срок. Возможность киевского режима противостоять специальной военной операции снижается. Как заявили Министерство иностранных дел, вооруженные силы Украины не способны наносить эффективные удары по российским военным объектам и продолжают атаковать гражданскую инфраструктуру и мирное население. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркивают, украинская клика представляет угрозу международному сообществу и способна проводить террористические и диверсионные операции. Появляется все больше свидетельств вовлеченности связанных с НАТО структур в передачу Службе безопасности Украины данных о российских объектах, которые затем подвергались атакам. Напомню, ранее Владимир Путин заявил, Россия воюет практически со всем блоком НАТО и уверенно себя чувствует. При этом глава российского государства отметил, мантра европейских политиков о том, что Россия готовится напасть на НАТО, это полная чушь. Российская Федерация никогда не инициировала военное противостояние, оно бессмысленно и абсурдно. Министерство просвещения сократило до 5 перечень отчетов для педагогических работников. Данная инициатива стала ответом на многолетние жалобы учительского сообщества, которое неоднократно поднимало вопрос о бумажной волоките, отнимающей время у непосредственного образовательного процесса. Отмечается, в большинстве российских регионов уже удалось переломить сложившуюся негативную тенденцию. Сокращение отчетности должно снизить административную нагрузку на педагогов и освободить время для основной работы, подготовки занятий, обучения и взаимодействия с учениками. При этом речь идет не об отказе от самой модели ведения отчетности в школах и колледжах, а об установлении ограниченного перечня документов, которые могут запрашиваться у сотрудников-педагогов. Остальные дополнительные требования, которые создавали нагрузку на учителей и воспитателей, должны быть исключены. Официальный курс американского доллара – 83 рубля 81 копейка. Курс единой европейской валюты – 96 рублей 75 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске плюс 21. Атмосферное давление – 747 миллиметров ртутного столба, ветер северо-западный от 5 до 7 метров в секунду. Далее в нашем эфире информация на правах рекламы. 14 августа православные христиане отмечают Медовый Спас. Специалисты Брянской испытательной лаборатории филиала Федерального центра охраны здоровья животных напоминают, лабораторный контроль остается главным инструментом подтверждения его качества и безопасности продукта. Пасечникам рекомендуется проводить регулярные исследования продукции, а покупателям не стесняться спрашивать протоколы испытаний у продавцов, так как под видом домашнего или фермерского меда нередко скрывается фальсификат. Помните, мед – продукт с высокой биологической ценности, но одновременно благоприятная среда для накопления вредных веществ. Кроме того, недобросовестные производители добавляют сахарный сироп и патоку, крахмал и ароматизаторы, чтобы увеличить объем и снизить себестоимость продукта. Такой мед не только теряет целебные свойства, но и может навредить здоровью людей с диабетом, аллергией и заболеванием желудочно-кишечного тракта. Это была информация на правах рекламы. Еще больше о событиях в стране и мире, а также Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире!

0: Реклама.
1: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
0: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: При поддержке Госавтоинспекции МВД России.
3: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: пульс. Это страсть.
1: Страсть.
0: Это рок.
2: Пытаюсь учиться дышать твоим воздухом, делаю шаги вслед за твоей поступью. Странные игры, в которые трудно играть. Только вчера было небо с просенью, сейчас ночь, зимними звездами смотрит.

0: Страсть. Это рок.
1: Какие же вы все-таки уроды. Циничная, бесчувственная шваль. Ведь вам не просто неживой природы. Вам и друг дружки ни черта не жаль.

0: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
1: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
2: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
3: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: радио твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 19. Ветер северо-западный с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление около 747 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: профилактика, лечение, реабилитация. В общем, все о здоровье в программе Ольги Макушниковой «Только спросить». Смотрите по субботам в 18:45 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
3: И все же, Штирлиц, скажите, почему вы не попытались оторваться от наших людей?
4: Видите ли, Мюллер, так сложилась ситуация. Асфальт схватился изморозью, обзор перекрывала фура, а скорость была на пределе допустимой. Я принял решение не рисковать и оказаться у вас в гостях.
5: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
6: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

все. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 7 утра. 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянской области полным ходом идет уборочная кампания. Так, аграрии Комарьевского района собирают пшеницу и ячмень. Сельскохозяйственные предприятия рассчитывают получить результат не ниже прошлогоднего. Особенностью этого времени года является то, что наряду со сбором зерна на соседних полях уже закладывается основа урожая следующего года. Сеют, в частности, озимый рапс, чтобы до заморозков растения успели сформировать розетку из 5-8 листьев и благополучно пережили зиму. Всего в Комарьевском районе работает 70 сельхозпредприятий различных форм собственности и 14 фермеров. Из 54 тысяч гектаров пашни около 29 тысяч занимает зерновая группа, а более 10,5 тысяч рапс. Еще порядка 5 тысяч гектаров отведено под сахарную свеклу. Региональные власти рассчитывают расширять экспорт сельскохозяйственной продукции, чтобы поддержать производителей. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, Брянщина – сельскохозяйственный регион, который славится успехами в аграрной отрасли, а сельское хозяйство является одним из ведущих секторов региональной экономики. По словам главы региона, поддержка сельскохозяйственной предприятие остается одним из приоритетных направлений работы правительства Брянщины. В предстоящих выборах губернатора Брянской области принимают участие 5 человек. Все они зарегистрированы и получили соответствующее удостоверение. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, это свидетельствует о том, что процедура идет планово и в полном соответствии с действующим законодательством. Егор Ковальчук выразил убеждение, общая задача всех участников избирательного процесса – это обеспечение прозрачности выборов, помимо этого неукоснительное соблюдение законодательства и политического этикета. Кандидатам необходимо максимально полно представить свои программы и сделать возможным свободный выбор всех жителей Брянской области. Что же касается органов исполнительной власти и организаторов выборного процесса, в числе которых правоохранительные органы, им предстоит обеспечить безопасность избирателей, членов избирательных комиссий и наблюдателей, и что особенно важно в условиях текущей оперативной обстановки. Егор Ковальчук обратился к жителям Брянщины и отметил: Брянская область – приграничный регион. Со стороны киевского режима возможны провокации, информационные вбросы, а также фейки с целью дестабилизации ситуации в обществе. Глава региона призвал всех соблюдать меры безопасности и доверять только официальным источникам информации. Российская сторона всегда открыта к обсуждению новых идей Соединенных Штатов по украинскому урегулированию, если таковые у них имеются. Москва подчеркивает, ключевой момент состоит в том, что должны быть в полной мере учтены законные интересы Российской Федерации, в том числе и в области безопасности. В Министерстве иностранных дел указывают, логика эскалации конфликта посредством военного усиления вооруженных сил Украины ущербна и может привести к непредсказуемым последствиям. Москва призывает всех, включая Соединенные Штаты, сосредоточиться на содействии политико-дипломатическому процессу вокруг Украины. Конфликта. Владимир Путин не раз выражал мнение о возможности договориться о приемлемом варианте разрешения ситуации. Говоря о проведении специальной военной операции, президент подчеркнул: группировка вооруженных сил России наступает на всех направлениях. Рынок платформенной занятости в условиях дефицита кадров и неравномерной загрузки мощностей становится для бизнеса решением для сокращения операционных издержек, а для экономики и граждан – способом нивелировать рост безработицы и повысить благосостояние. Масштаб сектора по итогам ушедшего года достиг 2,5 миллионов человек. Для сравнения, только в сфере такси через платформы ежедневно подрабатывают порядка миллиона россиян. Для корпоративного сектора платформенная занятость – это не просто способ сэкономить, а новый способ перестройки операционных процессов. Раньше компания платила за 8 часов простоя, хотя чистая работа занимала около 4 часов. Сейчас бизнес выживает за счет привлечения временных трудовых ресурсов. Особенно это актуально для агросектора с его высокой сезонностью, где потребность в руках может колебаться от сотен до тысяч человек в зависимости от урожая. Официальный курс американского доллара – 83 рубля 81 копейка. Курс единой европейской валюты – 96 рублей 75 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске плюс 21. Атмосферное давление – 747 миллиметров ртутного столба, ветер северо-западный от 5 до 7 метров в секунду. Далее в нашем эфире информация на правах рекламы. 14 августа православные христиане отмечают Медовый Спас. Специалисты Брянской испытательной лаборатории филиала Федерального центра охраны здоровья животных напоминают, лабораторный контроль остается главным инструментом подтверждения его качества и безопасности продукта. Пасечникам рекомендуется проводить регулярные исследования продукции, а покупателям не стесняться спрашивать протоколы испытаний у продавцов, так как под видом домашнего или фермерского меда нередко скрываются фальсификаты. Помните, мед – продукт с высокой безопасностью. биологической ценности, но одновременно благоприятная среда для накопления вредных веществ. Кроме того, недобросовестные производители добавляют сахарный сироп и патоку, крахмал и ароматизаторы, чтобы увеличить объем и снизить себестоимость продукта. Такой мед не только теряет целебные свойства, но и может навредить здоровью людей с диабетом, аллергией и заболеванием желудочно-кишечного тракта. Это была информация на правах рекламы. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.

0: два радио. Ты все правильно делаешь.
1: Реклама. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Водитель, скажите, а кондиционер работает? А без маски можно? А какая следующая остановка? Ой!
3: Какими бы важными ни были вопросы, задайте их водителю в конце поездки. Безопасность на дороге зависит от вас. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: 3-2 радио.
1: Хочешь общение?
0: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Транспортная компания «Кит» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «Кит» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «Кит», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «Кит» и доставит, и разрулит.
2: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
3: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
4: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ, Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК Групп объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре Советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru. ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Ученые подсчитали, что один поворот головы водителя на скорости 100 км в час – это потерянные 3 секунды и почти 100 метров пути вслепую. Пешеход может оказаться ближе, чем вы думаете. Поэтому тормозите заранее. Перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
7: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: Два радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 19. Ветер северо-западный с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление около 747 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberег.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Патриотизм – дело тонкое. Все о военном воспитании и не только в программе Игоря Дудрева «Пересвет». Смотрите на Брянской губернии в воскресенье в 18:45.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 16+.
2: Реклама.
3: Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с «Аэро» легко, быстро, классно. Встречаемся в «Аэро». Твой успешный учебный год начинается здесь.
4: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
5: Нужна система отопления? Не трать время, звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33-31-65. Звони в «Аквамонтаж». 33-31-65.
6: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58-19-66.
7: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
8: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
9: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
10: 9 тысяч рублей за грамм – это чистая правда. Сдайте старое золото на деньги или обменяйте на новые украшения в любом ювелирном магазине «Изумруд» по выгодной цене до 9 тысяч рублей за грамм. Только по 31 августа. Организатор акции ИП «Розанов» УВ «ОГРН» и 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
11: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
12: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
13: Рекламная служба 3-2-радио. 404-333. Код города 48-32.

0: часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Режим свободной экономической зоны распространен на всю территорию Брянской области. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, региональный бизнес сможет теперь с задним числом с 1 августа тратить больше средств на развитие, создавать новые рабочие места и стать более гибким в условиях конкуренции. Кроме того, предусмотрены важные меры поддержки и налоговой льготы. Резиденты смогут пользоваться пониженными тарифами страховых взносов в размере 7,6%. Помимо этого, им гарантирована нулевая ставка налога на прибыль, полученную от реализации инвестиционных проектов, а также освобождение от уплаты налога на имущество организации. По словам руководителя Брянского субъекта Федерации, несмотря на непростую международную обстановку, открываются современные производства, создаются новые рабочие места, а жители получают качественные товары и услуги. Егор Ковальчук отметил социальную ответственность деловой среды. Особого уважения заслуживает активная помощь бизнес-сообщества, воинским подразделениям и участникам специальной военной операции. Четвертая по счету школа на 1225 мест строится в советском районе Брянска, где ведется активное жилищное строительство на территории старого аэропорта. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, несмотря на то, что проект типовой, ряд изменений вносится для каждого конкретного учреждения образования. Так, по новым нормативам монтируется освещение в коридорах. По словам главы региона, ведутся внутренние отделочные работы, строители приступили к устройству фасада, стартовало благоустройство территорий, спортивное ядро идет к финишу. Здесь будет 2 спортзала и бассейн. В октябре должны полностью сдать наружную часть, запустить тепло. Котельная труба и теплотрасса уже смонтированы. Подрядчик обещает сдать объект в срок. Возможность киевского режима противостоять специальной военной операции снижается. Как заявили Министерство иностранных дел, вооруженные силы Украины не способны наносить эффективные удары по российским военным объектам и продолжают атаковать гражданскую инфраструктуру и мирное население. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркивают, украинская клика представляет угрозу международному сообществу и способна проводить террористические и диверсионные операции. Появляется все больше свидетельств вовлеченности связанных с НАТО структур в передачу службе безопасности Украины данных о российских объектах, которые за тем подвергались атакам. Напомню, ранее Владимир Путин заявил, Россия воюет практически со всем блоком НАТО и уверенно себя чувствует. При этом глава российского государства отметил, мантра европейских политиков о том, что Россия готовится напасть на НАТО, это полная чушь. Российская Федерация никогда не инициировала военное противостояние, оно бессмысленно и абсурдно. Министерство просвещения сократило до 5 перечень отчетов для педагогических работников. Данная инициатива стала ответом на многолетние жалобы учительского сообщества, которое неоднократно поднимало вопрос о бумажной волоките, отнимающей время у непосредственного образовательного процесса. Отмечается, в большинстве российских регионов уже удалось переломить сложившуюся негативную тенденцию. Сокращение отчетности должно снизить административную нагрузку на педагогов и освободить время для основной работы, подготовки занятий, обучения и взаимодействия с учениками. При этом речь идет не об отказе от самой модели ведения отчетности в школах и колледжах, а об установлении ограниченного перечня документов, которые могут запрашиваться у сотрудников-педагогов. Остальные дополнительные требования, которые создавали нагрузку на учителей и воспитателей, должны быть исключены. Официальный курс американского доллара – 83 рубля 81 копейка. Курс единой европейской валюты – 96 рублей 75 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске плюс 21. Атмосферное давление – 747 миллиметров ртутного столба, ветер северо-западный от 5 до 7 метров в секунду. Далее в нашем эфире информация на правах рекламы. 14 августа православные христиане отмечают Медовый Спас. Специалисты Брянской испытательной лаборатории филиала Федерального центра охраны здоровья животных напоминают, лабораторный контроль остается главным инструментом подтверждения его качества и безопасности продукта. Пасечникам рекомендуется проводить регулярные исследования продукции, а покупателям не стесняться спрашивать протоколы испытаний у продавцов, так как под видом домашнего или фермерского меда нередко скрывается фальсификат. Помните, мед – продукт с высокой биологической ценности, но одновременно благоприятная среда для накопления вредных веществ. Кроме того, недобросовестные производители добавляют сахарный сироп и патоку, крахмал и ароматизаторы, чтобы увеличить объем и снизить себестоимость продукта. Такой мед не только теряет целебные свойства, но и может навредить здоровью людей с диабетом, аллергией и заболеванием желудочно-кишечного тракта. Это была информация на правах рекламы. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: 3-2 радио.
1: Хочешь общения?
0: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: едешь на работу и слушаешь 3-2 радио.
1: Реклама. Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
2: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
3: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
4: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
5: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
6: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
7: Акция с 22 июля по 31 августа 2026 года.
8: Кроватка, коляска и кресло. Даже ребенку известно. Кроватка, коляска и кресло – это наше законное место. С креслом, коляской, кроваткой жизнь ребенка в порядке.
9: Купили ребенку кроватку и коляску, а автокресло купить не забыли? Кроватка, коляска, кресло – это то, что необходимо для жизни вашего ребенка.
10: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
11: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио представляет рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Концерты.
1: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают сценические площадки Брянска. Яркое музыкальное событие с необычным названием «Кучерявый вечер Александра Бардина» ждет вас в ДК БМЗ уже 25 августа. Прозвучат такие инструменты, как балалайка, гармонь, баян, фортепиано, свирель, а также, конечно же, голос артиста. Секреты из жизни и музыка для сердца. Вдохновляющая поэзия и откровенный разговор со зрителем. Давайте разбираться, кто же такой Александр Бардин. Певец из группы «Садко», мультиинструменталист, танцор, композитор, который прошел внушительный творческий путь. Александр несет культуру русской музыки, собирая вокруг себя все больше ценителей авторской и народной музыки. Возрастное ограничение 6+.
0: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами. Впереди вас ждет много интересного.

0: пульс. Это страсть.
1: Страсть.
0: Это рок.
2: Реклама.
3: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с «Аэро» легко, быстро, классно. Встречаемся в «Аэро». Твой успешный учебный год начинается здесь.
5: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
6: Эй, водитель. Дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
7: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
8: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: Пульс. Это страсть. Это рок.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 19. Ветер северо-западный с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление около 747 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72-41-41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.
3: Я здесь не был 100 лет,

0: Прямой эфир на нашем ТВ. Большой проект на Брянской губернии. Звонки телезрителей и ответы на вопросы сразу после вечерних новостей. Понедельник с Марией Сергеенко. Звоните 301-501. Оставляйте сообщение на автоответчик или в прямой эфир 19-25. Гость 17 августа – директор Департамента образования и науки Брянской области Алевтина Андреева. Новые программы и ЕГЭ, школы и профессиональное образование. Звоните, пишите, смотрите. Чтобы стать лучше, нам нужно...
1: Несколько слов и место для шага вперед.
2: Реклама. Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Shell» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Shell».
3: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
4: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
5: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
6: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
7: Вот, платье надела красное, жемчуга. Да что там говорить, была хороша. Ну, танцы, все эти взгляды, перемигивания. Он мне: «Марина, я всегда мечтал встретить такую, как вы».
8: Ну, а ты?
7: А я ему: «Стоп, не будем торопить события».
9: Подъезжая к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
7: Так о чем мы?
9: Безопасный переход для всех. Кампания «Сложности перехода» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
10: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

3-2 радио. Хочешь общение? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: едешь на работу и слушаешь 3-2 радио. В Брянске 9 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: С появлением в нашей жизни мобильных гаджетов люди практически перестали смотреть друг другу в глаза. А ведь это очень важная часть коммуникации. Сегодня о привычках, которые упрощают нашу с вами автомобильную жизнь. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автонапоминалка.
1: Итак, начнем с глаз. Установление зрительного контакта является эффективным методом для получения преимущества в дорожном движении. Исследования показывают, водители, которые добровольно смотрят в глаза водителям встречных автомобилей на перекрестках, уступают дорогу более чем в 2/3 случаев. Напротив, те, кто не желает уступать, намеренно избегают зрительного контакта. Предполагается, что зрительный контакт переводит взаимодействие в транспортном потоке в плоскость социального поведения. В такой ситуации открытое выражение намерений и просьба о помощи вызывают сильное желание ответить взаимностью. Подобно тому, как нам сложно отказать просящему, когда мы встречаемся с ним взглядом, в человеческой природе заложено стремление помогать сородичам. Однако автомобиль, несмотря на попытки дизайнеров придать ему лицо, не воспринимается нашим мозгом как живое существо. Множество исследований показывают, водители склонны рассматривать другие автомобили скорее как машины, нежели воплощение других людей. Реакция нашего мозга на встречу с чужим лицом, особенно при прямом контакте, чрезвычайно активна, что подтверждается энцефалограммой, фиксирующей возбуждения в различных областях мозга. Вероятно, мы автоматически анализируем эмоции и намерения другого человека, а также ищем возможные связи из прошлого. Социальные связи всегда были и остаются ключевым фактором выживания нашего вида. Когда водитель видит пешехода на перекрестке или мотоциклиста в зеркале, в его мозгу активизируются зоны, отвечающие за социальное взаимодействие и память. При виде обычного встречного автомобиля подобной реакции не возникает. Именно поэтому попытка установить зрительный контакт между водителями во время движения может вызвать некоторое замешательство.
0: Автонапоминалка.
1: Друзья, запомните золотое правило. Всего 3 секунды невнимательности на дороге могут привести к ДТП. Ну, казалось бы, даже во время разговора по громкой связи, когда ваши руки свободны, стоит лишь задуматься над ответом на звонок, как взгляд неизбежно отвлекается от проезжей части. И этого короткого мгновения зачастую достаточно для возникновения опасной ситуации. Исследователи, установив камеры в автомобилях, с удивлением обнаружили, что в 80% случаев виновники аварий и в 65% случаев участники опасных ситуаций попросту не смотрели на дорогу в течение 3 секунд. Конечно, отказ от разговоров за рулем – шаг, наверное, неправильный, не стоит ждать от него каких-то кардинальных перемен. Главный враг водителя – вовсе не мобильное устройство, а попытки найти что-то в салоне, будь то пачка сигарет, конфеты, солнцезащитные очки. В среднем водители совершают такие поиски, обратите внимание, 11 раз в час. На втором месте по степени отвлечения – это дети, которым требуется то вода, то помощь в ликвидации чего-либо там пролитого, жидкости, например. Это происходит в среднем 8 раз в час. Замыкает тройку лидеров с показателем 7 раз в час водители, которые ищут любые радиостанции или настраивают аудиосистему. Помните, попытка создать себе безопасное пространство перед автомобилем в пробке, чтобы спокойно закурить под музыку, пока дети заняты своими делами, это заведомо провальная стратегия. Статистика неумолима, именно такие маневры чаще всего и приводят к авариям, поэтому будьте внимательны и осторожны. Удачи!
0: За баранкой!

0: Пульс. Это страсть. Это рок.
1: Реклама. В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: 9 тысяч рублей за грамм – это чистая правда. Сдайте старое золото на деньги или обменяйте на новые украшения в любом ювелирном магазине «Изумруд» по выгодной цене до 9000 рублей за грамм. Только по 31 августа. Организатор акции ИП «Розанов» ОВ «ОГРН» и 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
3: Водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? В смысле конечная?
4: Чтобы доехать до нужной остановки без происшествий, не отвлекайте водителя. Подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Реклама. Транспортная компания «Кит» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «Кит» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «Кит», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «Кит» и доставка. Ставит и разрулит.
2: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
3: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
4: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
5: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
6: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 48-32.

0: города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 19. Ветер северо-западный с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление около 747 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: братья наши меньшие и их большие истории. Об этом программа Екатерины Зойдиной «Дай лапу». Смотрите на Брянской губернии по субботам в 11:00.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама.
1: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Shell» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Shell».
1: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
4: Мам, а мам?
5: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
6: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
2: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: Авторадио. В Брянске 10 часов. 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянской области полным ходом идет уборочная кампания. Так, аграрии Комарчевского района собирают пшеницу и ячмень. Сельскохозяйственные предприятия рассчитывают получить результат не ниже прошлогоднего. Особенностью этого времени года является то, что наряду со сбором зерна на соседних полях уже закладывается основа урожая следующего года. Сеют, в частности, озимый рапс, чтобы до заморозков растения успели сформировать розетку из 5-8 листьев и благополучно пережили зиму. Всего в Комарчевском районе работают 70 сельхозпредприятий различных форм собственности и 14 фермеров. Из 54 тысяч гектаров пашни около 29 тысяч занимает зерновая группа, а более 10,5 тысяч рапс. Еще порядка 5 тысяч гектаров отведено под сахарную свеклу. Региональные власти рассчитывают расширять экспорт сельскохозяйственной продукции, чтобы поддержать производителей. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, Брянщина – сельскохозяйственный регион, который славится успехами в аграрной отрасли, а сельское хозяйство является одним из ведущих секторов региональной экономики. По словам главы региона, поддержка сельскохозяйственных предприятий остается одним из приоритетных направлений работы правительства Брянщины. В предстоящих выборах губернатора Брянской области принимают участие 5 человек. Все они зарегистрированы и получили соответствующее удостоверение. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, это свидетельствует о том, что процедура идет планово и в полном соответствии с действующим законодательством. Егор Ковальчук выразил убеждение, общая задача всех участников избирательного процесса – это обеспечение прозрачности выборов, помимо этого неукоснительное соблюдение законодательства и политического этикета. Кандидатам необходимо максимально полно представить свои программы и сделать возможным свободный выбор всех жителей Брянской области. Что же касается органов исполнительной власти и организаторов выборного процесса, в числе которых правоохранительные органы, им предстоит обеспечить безопасность избирателей, членов избирательных комиссий и наблюдателей, и что особенно важно в условиях текущей оперативной обстановки. Егор Ковальчук обратился к жителям Брянщины и отметил: Брянская область – приграничный регион. Со стороны киевского режима возможны провокации, информационные вбросы, а также фейки с целью дестабилизации ситуации в обществе. Глава региона призвал всех соблюдать меры безопасности и доверять только официальным источникам информации. Российская сторона всегда открыта к обсуждению новых идей Соединенных Штатов по украинскому урегулированию, если таковые у них имеются. Москва подчеркивает, ключевой момент состоит в том, что должны быть в полной мере учтены законные интересы Российской Федерации, в том числе и в области безопасности. В Министерстве иностранных дел указывают, логика эскалации конфликта посредством военного усиления вооруженных сил Украины ущербна и может привести к непредсказуемым последствиям. Москва призывает всех, включая Соединенные Штаты, сосредоточиться на содействии политико-дипломатическому процессу вокруг Украины. Конфликта. Владимир Путин не раз выражал мнение о возможности договориться о приемлемом варианте разрешения ситуации. Говоря о проведении специальной военной операции, президент подчеркнул: группировка вооруженных сил России наступает на всех направлениях. Рынок платформенной занятости в условиях дефицита кадров и неравномерной загрузки мощностей становится для бизнеса решением для сокращения операционных издержек, а для экономики и граждан – способом нивелировать рост безработицы и повысить благосостояние. Масштаб сектора по итогам ушедшего года достиг 2,5 миллионов человек. Для сравнения, только в сфере такси через платформы ежедневно подрабатывают порядка миллиона россиян. Для корпоративного сектора платформенная занятость – это не просто способ сэкономить, а новый способ перестройки операционных процессов. Раньше компания платила за 8 часов простоя, хотя чистая работа занимала около 4 часов. Сейчас бизнес выживает за счет привлечения временных трудовых ресурсов. Особенно это актуально для агросектора с его высокой сезонностью, где потребность в руках может колебаться от сотен до тысяч человек в зависимости от урожая. Официальный курс американского доллара – 83 рубля 81 копейка. Курс единой европейской валюты – 96 рублей 75 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске плюс 21. Атмосферное давление – 747 миллиметров ртутного столба, ветер северо-западный – от 5 до 7 метров в секунду. Далее в нашем эфире информация на правах рекламы. 14 августа православные христиане отмечают Медовый Спас. Специалисты Брянской испытательной лаборатории филиала Федерального центра охраны здоровья животных напоминают, лабораторный контроль остается главным инструментом подтверждения его качества и безопасности продукта. Пасечникам рекомендуется проводить регулярные исследования продукции, а покупателям не стесняться спрашивать протоколы испытаний у продавцов, так как под видом домашнего или фермерского меда нередко скрывается фальсификат. Помните, мед – продукт с высокой биологией. биологические ценности, но одновременно благоприятная среда для накопления вредных веществ. Кроме того, недобросовестные производители добавляют сахарный сироп и патоку, крахмал и ароматизаторы, чтобы увеличить объем и снизить себестоимость продукта. Такой мед не только теряет целебные свойства, но и может навредить здоровью людей с диабетом, аллергией и заболеванием желудочно-кишечного тракта. Это была информация на правах рекламы. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.

Наша с ней основная задача — не застуканными быть на месте. Явки, пароли, чужие дачи, и дома надо быть в 10. Она прячет улыбку и слезы, она редко мне смотрит в глаза. Мы спешим разными дорогами на один вокзал. В руках ледяного сердца спрятан очень большой секрет. Как одна короткая встреча затянулась на несколько лет. Среди сотни общих знакомых и десятка фальшивых друзей, она делает вид, что смеется, я стараюсь не думать о ней.

Пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: города. 3-2 радио.
1: Реклама.
2: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Shell» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Shell».
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
4: Агентство недвижимости «Этажи», здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
5: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
6: Что помешает опытному водителю? Сильный снегопад?
7: Прорвемся.
6: Грязное стекло и фары?
7: Ерунда.
6: Гололед?
7: Выкрутимся.
8: Даже опытным водителям не стоит переоценивать свои силы и возможности автомобиля. Меняйте стиль вождения согласно погодным условиям. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: Реклама.
1: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24. Акция действует с 22 июля по 31 августа 2026 года.
0: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК «Групп» объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре Советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru. ООО «Специализированный застройщик МК «Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

0: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
1: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 19. Ветер северо-западный с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление около 747 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег». Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: 5 и в любое время на сайте губерния.тв.
1: 6+.
2: Реклама.
3: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: часов. 3-2 радио. Новости.
1: С обзором спортивных событий в эфире Александр Карпов. Физкульт-привет. Российские спортсмены завоевали серебряную медаль в эстафете 4 по 100 метров в вольном стиле на чемпионате Европы по водным видам спорта. Турнир в эти дни проходит в Париже. В целом же на счету россиян теперь 21 медаль по 7 золотых, серебряных и бронзовых. Россияне выступают в нейтральном статусе. Чемпионат завершится в понедельник. Напомню, брянец Илья Бородин стал победителем на дистанции 400 метров комплексным плаванием. 23-летний брянский спортсмен является бронзовым призером чемпионата мира 2025 года. В 21-м же он стал победителем европейского первенства на дистанции 400 метров комплексом. Отмечу, первое золото плавательного турнира на чемпионате Европы в Париже завоевал именно брянский спортсмен Илья Бородин. Возвращение нашей сборной на континентальное первенство получилось весьма символичным. Гроссмейстер Ян Непомнящий уступил американцу Хансу Ниману в матче Кубка мира по киберспорту. Россиянин сделал неверный ход из-за случайного клика мышки на тайбреке и проиграл матч со счетом 1-2. После своей ошибки Непомнящий вылетел в нижнюю сетку. Добавлю, шахматный турнир продлится до 15 августа. В прошлом году его выиграл норвежец Магнус Карлсен. Юные брянские «Динамовцы» обыграли сверстников из Смоленска в рамках очередного тура юношеской футбольной лиги. Отмечу, команды брянских «Динамовцев» провели два матча. Игроки 2011 года рождения уступили сверстникам из Смоленска со счетом 1-4. Встреча между командами 2010 года рождения завершилась уверенной победой. Перед матчем тренер Руслан Усиков пригласил экс-футболиста, чемпиона Узбекистана, России и Казахстана Александра Гейнриха. Почетный гость напутствовал ребят и пожелал им уверенности. «Динамовцы» выиграли в итоге со счетом 2-1 и заработали 3 очка. Следующий матч ребята проведут в Костроме. Ближайшая домашняя игра состоится 23 августа. А вот что касается старшего звена, брянская «Динамо» выбыла из борьбы за Кубок России будущего года, проиграв игру второго раунда. В Ногинске команда Андрея Кончельскиса уступила команде медиалиги «Синдикат». «Динамовцы» владели преимуществом, нанесли в два раза больше ударов по воротам, но соперник оказался не промах. Дважды ударив створ ворот, которые оказались результативными. Итоговый счет 0-2 по результатам матча. Брянск уступает и завершает выступление в Кубке страны. Во всех районах Брянска в августе пройдут тренировки, организованные клубом «Активное долголетие». Данные разминки направлены на популяризацию здорового образа жизни. Так, занятия по фитнесу состоятся 16 августа в 11 часов. На территории парка «Тысячелетия Брянска» в Советском районе состоится тренировка по йоге. В парке культуры и отдыха железнодорожников в Фокинском районе областного центра занятие намечено на 23 августа, также с 10 до 11. 30 августа в то же время клуб «Активное долголетие» встретится в парке культуры и отдыха «Май» Бежецкого района для лиц старше 12 лет. Еще больше о спортивных событиях вы узнаете из наших следующих обзоров. А пока будьте здоровы, занимайтесь спортом, мы, разумеется, услышимся. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: 3-2 радио. Ты все правильно делаешь. 3-2 радио представляет.
2: Дорожный дозор. Новое в правилах дорожного движения. Автоэкипировка. Права и обязанности. Диалог с сотрудником автоинспекции. И многое другое. Все это «Дорожный дозор». Программа для водителей и для всех.
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Дорожный дозор». С вами я, Катя Гольц. И сегодня у нас в гостях сотрудник управления госавтоинспекции Брянской области Пилипкова Эльвира Сергеевна. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Рада приветствовать всех слушателей.
3: Начнем с общей дорожной обстановки. Какая ситуация сложилась на дорогах региона за прошедшую неделю?
4: За прошедшую неделю на территории Брянской области было зафиксировано 14 автоаварий с пострадавшими, в результате которых 20 человек получили травмы различной степени тяжести. Анализ показывает, что наиболее распространенными причинами ДТП остаются это нарушение очередности проезда перекрестков, выезд на полосу встречного движения, неправильный выбор безопасной скорости, а также невнимательность участников дорожного движения.
3: Давайте подробнее остановимся на наиболее серьезных авариях.
4: 28 июля в Брянском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, 73-летний водитель автомобиля «Лада», двигаясь со стороны города Карачева в направлении Брянска, допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Шевроле» под управлением 58-летней женщины. В результате происшествия женщина получила травмы различной степени тяжести. До прибытия медицинских работников сотрудники госавтоинспекции оказали пострадавшей первую помощь на месте ДТП и передали ее бригаде скорой медицинской помощи. После осмотра в лечебном учреждении женщина была отпущена домой.
3: К сожалению, это не единственное серьезное ДТП, которое произошло.
4: Да, 31 июля еще одно происшествие было зафиксировано в Брянском районе. По предварительной информации, 89-летний водитель автомобиля «Лада Гранта», двигаясь со стороны поселка Новый Свет, при проезде нерегулируемого перекрестка не уступил дорогу автомобилю «Лада Приора», и в результате произошло столкновение. Водитель и 23-летний пассажир автомобиля «Лада Приора» получили травмы и были госпитализированы. Данное происшествие еще раз напоминает всем водителям, что соблюдение очередности проезда перекрестков является одним из важнейших требований правил дорожного движения.
3: Еще одно происшествие произошло в Красногорском районе. Расскажите, пожалуйста, подробнее.
4: 1 августа в селе Летяхи Красногорского района водитель мопеда совершил наезд на 16-летнего велосипедиста. Несовершеннолетний получил травмы и был госпитализирован. Кроме того, стоит отметить, что водитель мопеда отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Также он управлял транспортным средством без мотошлема и защитной экипировки. В отношении нарушителя были составлены административные материалы. Подобные происшествия еще раз подтверждают, что нарушение правил дорожного движения и пренебрежение средствами защиты нередко приводят к тяжелым последствиям.
3: В одном из происшествий вы отметили, что сотрудники госавтоинспекции оказали пострадавшему первую помощь еще до приезда медиков. Многие воспринимают инспектора только как сотрудника, который оформляет дорожно-транспортное происшествие. Но, как показывает практика, зачастую именно сотрудники госавтоинспекции первыми прибывают на место аварии. Насколько часто вам приходится оказывать первую помощь?
4: Действительно, такие случаи происходят достаточно часто. Экипажи госавтоинспекции круглосуточно несут службу на дорогах региона и нередко оказываются первыми на месте дорожно-транспортного происшествия. До прибытия скорой медицинской помощи сотрудники оценивают обстановку, обеспечивают безопасность дорожного движения, вызывают необходимые экстренные службы и оказывают первую помощь пострадавшим.
3: Проходят ли сотрудники специальную подготовку? Ведь просто так невозможно оказать первую медицинскую помощь без подготовки.
4: Безусловно, каждый сотрудник госавтоинспекции проходит обучение по оказанию первой помощи. Кроме того, знания регулярно совершенствуются в ходе служебной подготовки. Мы обучены действовать при различных травмах, умеем останавливать кровотечение, провести сердечно-легочную реанимацию, помочь человеку до прибытия медицинских работников.
3: Скажите, пожалуйста, есть ли все необходимое оборудование в патрульных автомобилях?
4: Да, каждый патрульный автомобиль оборудован медицинскими укладками. Они содержат перевязочные материалы, средства для временной остановки кровотечения и другие необходимые медицинские изделия, позволяющие начать оказание первой помощи сразу после прибытия на место происшествия.
3: Первые минуты после ДТП могут стать решающими, и именно сотрудники госавтоинспекции оказываются первыми.
4: Действительно, именно первые минуты зачастую определяют дальнейшее состояние пострадавшего. Своевременно оказанная первая помощь до прибытия медицинских работников, она способна значительно увеличить шансы человека на сохранение его жизни и здоровья.
3: Но ведь очевидцами ДТП становятся не только сотрудники госавтоинспекции. Что делать обычному человеку, если он стал свидетелем аварии?
4: Самое главное – это не поддаваться панике. Необходимо обеспечить собственную безопасность, вызвать экстренные службы и, если это возможно, то оказать первую помощь пострадавшему. Многие граждане боятся навредить человеку, поскольку не обладают специальными медицинскими знаниями. Именно поэтому сегодня на территории Брянской области действует система круглосуточного дистанционного консультирования граждан по вопросам оказания первой помощи.
3: Расскажите, пожалуйста, подробнее об этой системе.
4: Проект реализуется Департаментом здравоохранения Брянской области совместно с Брянской городской станцией скорой медицинской помощи при взаимодействии с сотрудниками госавтоинспекции Брянской области. Если человек стал очевидцем либо участником дорожно-транспортного происшествия и не знает, как правильно действовать, достаточно обратиться в службу скорой медицинской помощи. Медицинский специалист в режиме реального времени подскажет алгоритм действий, подробно объяснит, какие мероприятия необходимо выполнить до прибытия бригады скорой медицинской помощи. Такое дистанционное сопровождение позволяет человеку не растеряться и оказать пострадавшему действительно необходимую помощь.
3: Очень нужный и важный проект. Давайте напомним нашим радиослушателям, по каким телефонам они могут обратиться за этой помощью.
4: При необходимости следует незамедлительно, конечно же, позвонить в скорую медицинскую помощь по телефону 103, а также на территории Брянской области работает телефон оперативного отдела единой диспетчерской службы. Запомните, пожалуйста, данные номера и звоните по ним 520750 и также 520150. По этим телефонам медицинские специалисты окажут дистанционную консультацию и помогут определить правильный алгоритм действий до прибытия бригады скорой медицинской помощи.
3: Спасибо за интересную беседу. Что бы вы хотели пожелать нашим радиослушателям?
4: Прежде всего хочу пожелать всем безопасных дорог. Неукоснительно соблюдайте правила дорожного движения, выбирайте безопасную скорость, используйте ремни безопасности и детские удерживающие устройства. Не садитесь за руль в состоянии опьянения, не отвлекайтесь во время управления транспортным средством. Если вы стали очевидцем дорожно-транспортного происшествия, не оставайтесь равнодушными. Своевременная вызванная экстренная служба и правильное оказание первой помощи способны спасти человеческую жизнь.
3: Спасибо за участие в нашей программе. Уважаемые радиослушатели, берегите себя и своих близких. И помните, соблюдение правил дорожного движения – это залог безопасности каждого участника дорожного движения. Также мы напоминаем, что если вы стали свидетелем дорожно-транспортного происшествия и вы не знаете, как оказать первую медицинскую помощь, вы можете позвонить по номерам телефона 520750, 520150, код города 4832. Я напоминаю, что с вами была программа «Дорожный дозор», и в гостях у нас сотрудник управления госавтоинспекции Брянской области Пилипкова Эльвира Сергеевна. До новых встреч!
2: Дорожный дозор. Программа для водителей и для всех.
0: Реклама. Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
5: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60. Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП. В онлайн-сервисах «Газпром»
6: «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
7: 9000 рублей за грамм – это чистая правда. Сдайте старое золото на деньги или обменяйте на новые украшения в любом ювелирном магазине «Изумруд» по выгодной цене до 9000 рублей за грамм. Только по 31 августа. Организатор акции ИП «Розанов» ОВ «ОГРН» и 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
8: Рекламная служба 3.2 Радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама.
1: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
2: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
3: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
4: Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с Айра легко, быстро, классно. Встречаемся в Айра. Твой успешный учебный год начинается здесь.
5: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8-48-32-40-14-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-300. 33. Код города 48-32.

Как рассказать тебе про любовь, не говоря слов розы, слезы, морковь, чтобы вспомнила кровь тот 100-градусный бред. И самые главные слова, слов нет, а есть прикосновение разрядами тока, взгляды, подернутые пеленой поволокой, придыхание прибоем аборт корабля, а тебе бы только ля.

0: 3-2 радио. Хочешь общение? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 19. Ветер северо-западный с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление около 747 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Прямой эфир на нашем ТВ. Большой проект на Брянской губернии. Звонки телезрителей и ответы на вопросы сразу после вечерних новостей. Понедельник с Марией Сергеенко. Звоните 301-501. Оставляйте сообщение на автоответчик или в прямой эфир 19-25. Гость 17 августа – директор Департамента образования и науки Брянской области Алевтина Андреева. Новые программы и ЕГЭ, школы и профессиональное образование. Звоните, пишите, смотрите. Чтобы стать лучше, нам нужно...
1: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
2: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период

0: акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
1: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК Групп объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru. ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

Вечер, и стол его поросший мхом скрипел от счастья. Ложились буквы на листок, как живые. Но тут раздался в двери стук: «Кто такие?»

0: Пульс. Это страсть.
1: Страсть.
0: Это

0: твое радио. Твоего города. Три-два радио.
1: Ночь без границ.

0: Тестирование 32 полдень.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Уборку зерновых культур, рапса, картофеля обсудили в правительстве Брянской области. Отмечается, в зоне пристального внимания приграничные регионы, где работы ведутся в сложнейших условиях. Согласно отраслевым данным, зерновые обмолочены на площади более 65,5 тысяч гектаров. Средняя урожайность превышает 51 центнер с гектара. Лучшие показатели в Стародубском, Навлинском и Брянском районах. Уборка зимового рапса уже завершена. За последние 10 лет его производство в регионе увеличилось в 11 раз. Это стало результатом внедрения современных технологий и государственной поддержки. В 16 районах продолжается уборка картофеля. Сельхозпредприятия обеспечены техникой полностью. Для ускорения работ привлечены дополнительные комбайны из соседних регионов. Вопрос горюче-смазочных материалов находится на постоянном контроле. Как ранее отмечал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в стратегии развития Брянщины одним из приоритетных направлений развития сельского хозяйства является рост количества продукции с высокой добавленной стоимостью, что позволит оставлять деньги в регионе и поспособствует развитию местного бизнеса, а также трудовых коллективов. Бесплатные пересадки станут доступными на новых автобусных маршрутах Брянска с 15 августа. В перечень включили маршрут номер 10, поселок Чайкиуче, поликлиника БАС, номер 14, железнодорожный вокзал Роженикидзе, град Универсам, номер 16, Брянск-2, станция Снежицкая, и номер 30, больница номер 2, улица Чечерина. Пересадку можно совершить в прямом и обратном направлении движения. Добавлю, на это пассажиру отводится 1 час. При выборе маршрутов учитывались обращения граждан, благодаря чему жители отдаленных микрорайонов могут добираться в другие части областного центра, не оплачивая проезд повторно. Напомню, система действует в Брянске еще с 1 марта прошлого года. Сначала возможность бесплатной пересадки появилась на ограниченном числе направлений, после чего данный проект постепенно расширяется. Правительством России будет усилена связь опорных населенных пунктов с соседними территориями. В кабинете министров подчеркнули, в первую очередь, наращивая транспортные возможности. Напомню, ранее президент Владимир Путин поручил существенно повысить качество среды для жизни в опорных населенных пунктах России. Это стратегически важная задача, поскольку в них проживает почти 3/4 россиян. Кроме того, ежедневно в эти населенные пункты приезжают жители сел, в больницы, поликлиники, детские сады, колледжи, учреждения культуры и спорта. Всего в России насчитывается более 2160 опорных населенных пунктов. Для каждого из таких городов и поселков утверждены программы развития. Обустройство идет на основе мастер-планов. Для модернизации инфраструктуры правительство использует обширный инструментарий, в частности, механизм комплексного развития территорий. Объем наличных денег в обращении в России растет, опережая прогнозы регулятора. Причин несколько. С одной стороны, ограничение мобильного интернета и доступности банковских сервисов в регионах, что затрагивает не только клиентов, но и малый бизнес с мобильными терминалами. С другой стороны, адаптация бизнеса к налоговым изменениям. Предприниматели в сфере автомобильных услуг, ремонта, арендного бизнеса и сезонной торговли активнее стимулируют клиентов расплачиваться наличными, нередко предоставляя за это дополнительные скидки. Еще одна причина – это мошенничество и защитные меры против них. Тренд на рост наличных, к тому же, говорит еще и о снижении склонности к банковским сбережениям, относительном увеличении потребления, росте интереса к недвижимости, преимущественно вторичной и земельным участкам, а также финансовым активам. Официальный курс американского доллара – 83 рубля 81 копейка. Курс единой европейской валюты – 96 рублей 75 копеек. Сейчас в Брянске около 21 градуса. Атмосферное давление – 747 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный – от 5 до 7 метров в секунду. Далее в нашем эфире информация на правах рекламы. 14 августа православные христиане отмечают Медовый Спас. Специалисты Брянской испытательной лаборатории филиала Федерального центра охраны здоровья животных напоминают, лабораторный контроль остается главным инструментом подтверждения его качества и безопасности продукта. Пасечникам рекомендуется проводить регулярные исследования продукции, а покупателям не стесняться спрашивать протоколы испытаний у продавцов, так как под видом домашнего или фермерского меда нередко скрывается фальсификат. Помните, мед – продукт с высокой биологические ценности, но одновременно благоприятная среда для накопления вредных веществ. Кроме того, недобросовестные производители добавляют сахарный сироп и патоку, крахмал и ароматизаторы, чтобы увеличить объем и снизить себестоимость продукта. Такой мед не только теряет целебные свойства, но и может навредить здоровью людей с диабетом, аллергией и заболеванием желудочно-кишечного тракта. Это была информация на правах рекламы. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире!
3: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области.
4: Для слушателей старше 12 лет.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Реклама. В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66. ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 2 радио представляет рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Шоу.
1: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают сценические площадки Брянска. Погрузиться в мир музыки Imagine Dragons и Coldplay в живом исполнении оркестра Кагма при свете свечей вы сможете уже 28 августа в концертном зале «Дружба». Кагма представит новую концертную программу «Симфония Imagine Dragons и Coldplay» в исполнении симфонического оркестра при свете свечей. Вы услышите энергичную музыку Imagine Dragons в симфонии аранжировках, которые подчеркнут ритмичность и драйв оригинальных треков. Также прозвучит лиричная и мелодичная музыка Coldplay. Известные композиции группы в оркестровых аранжировках обретут новое звучание и дополнительную глубину. Возрастное ограничение 6+.
0: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами. Впереди вас ждет много интересного.

0: Пульс. Это страсть.
1: Страсть.
0: Это рок.
2: Реклама. Транспортная компания «Кит» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «Кит» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «Кит», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «Кит» и доставка. И разрулит.
3: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
4: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в Аквамонтаж. Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в Аквамонтаж. 33 31 65.
5: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения. Украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. Изумруд Царский. Проспект Ленина, 24.
6: Акция действует с 22 июля по 31 августа 2026 года.
7: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Радио.
1: В эфире 3-2 Радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 17. Ветер северо-западный до 11 метров в секунду. Атмосферное давление около 747 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberег.rf или по телефону 72-41-41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.
3: Всем привет, мы брянская группа Hardwalkers, слушайте нашу песню на 3-2 Радио.

0: Народный мастер, дока, мастак, искусник или просто народный мастер. Все это герои программы Светланы Дробковой. Смотрите по вторникам в 18:45 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
3: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
4: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
5: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
6: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
7: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио.
1: Хочешь общения?
0: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: и безутешен. Рыдает судьма копею скрыт.
1: Венские 13 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей. В программе «За баранкой».
2: С появлением в нашей жизни мобильных гаджетов люди практически перестали смотреть друг другу в глаза. А ведь это очень важная часть коммуникации. Сегодня о привычках, которые упрощают нашу с вами автомобильную жизнь. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
1: Автонапоминалка.
2: Итак, начнем с глаз. Установление зрительного контакта является эффективным методом для получения преимущества в дорожном движении. Исследования показывают, водители, которые добровольно смотрят в глаза водителям встречных автомобилей на перекрестках, уступают дорогу более чем в 2/3 случаев. Напротив, те, кто не желает уступать, намеренно избегают зрительного контакта. Предполагается, что зрительный контакт переводит взаимодействие в транспортном потоке в плоскость социального поведения. В такой ситуации открытое выражение намерений и просьба о помощи вызывают сильное желание ответить взаимностью. Подобно тому, как нам сложно отказать просящему, когда мы встречаемся с ним взглядом, в человеческой природе заложено стремление помогать сородичам. Однако автомобиль, несмотря на попытки дизайнеров придать ему лицо, не воспринимается нашим мозгом как живое существо. Множество исследований показывают, водители склонны рассматривать другие автомобили скорее как машины, нежели воплощение других людей. Реакция нашего мозга на встречу с чужим лицом, особенно при прямом контакте, чрезвычайно активна, что подтверждается энцефалограммой, фиксирующей возбуждения в различных областях мозга. Вероятно, мы автоматически анализируем эмоции и намерения другого человека, а также ищем возможные связи из прошлого. Социальные связи всегда были и остаются ключевым фактором выживания нашего вида. Когда водитель видит пешехода на перекрестке или мотоциклиста в зеркале, в его мозгу активизируются зоны, отвечающие за социальное взаимодействие и память. При виде обычного встречного автомобиля подобной реакции не возникает. Именно поэтому попытка установить зрительный контакт между водителями во время движения может вызвать некоторое замешательство.
1: Автонапоминалка.
2: Друзья, запомните золотое правило. Всего 3 секунды невнимательности на дороге могут привести к ДТП. Ну, казалось бы, даже во время разговора по громкой связи, когда ваши руки свободны, стоит лишь задуматься над ответом на звонок, как взгляд неизбежно отвлекается от проезжей части. И этого короткого мгновения зачастую достаточно для возникновения опасной ситуации. Исследователи, установив камеры в автомобилях, с удивлением обнаружили, что в 80% случаев виновники аварий и в 65% случаев участники опасных ситуаций попросту не смотрели на дорогу в течение 3 секунд. Конечно, отказ от разговоров за рулем – шаг, наверное, неправильный, не стоит ждать от него каких-то кардинальных перемен. Главный враг водителя вовсе не мобильное устройство, а попытки найти что-то в салоне, будь то пачка сигарет, конфеты, солнцезащитные очки. В среднем водители совершают такие поиски, обратите внимание, 11 раз в час. На втором месте по степени отвлечения – это дети, которым требуется то вода, то помощь в ликвидации чего-либо там пролитого, жидкости, например. Это происходит в среднем 8 раз в час. Замыкает тройку лидеров с показателем 7 раз в час водители, которые ищут любые радиостанции или настраивают аудиосистему. Помните, попытка создать себе безопасное пространство перед автомобилем в пробке, чтобы спокойно закурить под музыку, пока дети заняты своими делами, это заведомо провальная стратегия. Статистика неумолима, именно такие маневры чаще всего и приводят к авариям, поэтому будьте внимательны и осторожны. Удачи!
1: За баранкой!

0: Нового радио. Ты все правильно делаешь.
1: Реклама. 9000 рублей за грамм – это чистая правда. Сдайте старое золото на деньги или обменяйте на новые украшения в любом ювелирном магазине «Изумруд» по выгодной цене до 9000 рублей за грамм. Только по 31 августа. Организатор акции ИП «Розанов» ОВ, ОГРН И 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
2: Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с «Аэро» легко, быстро, классно. Встречаемся в «Аэро». Твой успешный учебный год начинается здесь.
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежные и хороши.
4: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
5: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
6: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3.2 радио 404 333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Побледневшие листья окна зарастают прозрачной водой. У воды нет ни смерти, ни дна. Я прощаюсь с тобой. Горь тепла после долгой зимы донесем 5 минут до утра. Доживем наше море вины. Все.

0: Реклама.
1: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
3: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234. 459-60.
4: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33-31-65. Звони в «Аквамонтаж». 33-31-65.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: радио твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 17. Ветер северо-западный до 11 метров в секунду. Атмосферное давление около 747 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег».

Чем живет и дышит театр? Как распределяются роли и создаются декорации? Что происходит на репетициях и читках? В чем секрет актерского мастерства? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в программе Светланы Кондратьевой «По обе стороны кулис». Смотрите по четвергам в 18 часов 40 минут на канале «Брянская губерния» и в любое удобное для вас время на сайте губерния.тв.

3-2 радио. Хочешь общение? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 14 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело о террористическом акте после атаки вооруженных сил Украины на жилой дом в Брянске. Под удар попала многоэтажка в Советском районе. После атаки украинских террористов начался пожар. Жильцов экстренно эвакуировали, раненых доставили в больницу. Сейчас власти оценивают ущерб от удара. К сожалению, есть жертвы. Погиб один мирный житель. Еще шестеро получили ранения. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, еще один удар вооруженные силы Украины нанесли по Дядьковскому району. Пострадавших нет. Однако есть последствия удара по гражданским объектам. Все оперативные службы в настоящее время работают на местах, оцениваются последствия и определяются работы по восстановлению. Егор Ковальчук призвал жителей Брянской области быть максимально собранными и заботиться о безопасности как собственной, так и родных и близких. В Брянской области полным ходом идет уборочная кампания. Так аграрии Комарчевского района собирают пшеницу и ячмень. Сельскохозяйственные предприятия рассчитывают получить результат не ниже прошлогоднего. Особенностью этого времени года является то, что наряду со сбором зерна на соседних полях уже закладывается основа урожая следующего года. Сеют, в частности, озимый рапс, чтобы до заморозков растения успели сформировать розетку из 5-8 листьев и благополучно пережили зиму. Всего в Комарчевском районе работает 70 сельхозпредприятий различных форм собственности и 14 фирм. Из 54 тысяч гектаров пашни около 29 тысяч занимает зерновая группа, а более 10,5 тысяч рапс. Еще порядка 5 тысяч гектаров отведено под сахарную свеклу. Региональные власти рассчитывают расширять экспорт сельскохозяйственной продукции, чтобы поддержать производителей. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, Брянщина – сельскохозяйственный регион, который славится успехами в аграрной отрасли, а сельское хозяйство является одним из ведущих секторов региональной экономики. По словам главы региона, поддержка сельскохозяйственных предприятие остается одним из приоритетных направлений работы правительства Брянщины. Четвертая по счету школа на 1225 мест строится в Советском районе Брянска, где ведется активное жилищное строительство на территории старого аэропорта. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, несмотря на то, что проект типовой, ряд изменений вносится для каждого конкретного учреждения образования. Так, по новым нормативам монтируется освещение в коридорах. По словам главы региона, ведутся внутренние отделочные работы, строители приступили к устройству фасада, стартовало благоустройство территории, спортивное ядро идет к финишу. Здесь будет два спортзала и бассейн. В октябре должны полностью сдать наружную часть, запустить тепло. Котельная труба и теплотрасса уже смонтированы. Подрядчик обещает сдать объект в срок. Российская сторона всегда открыта к обсуждению новых идей Соединенных Штатов по украинскому урегулированию, если таковые у них имеются. Москва подчеркивает, ключевой момент состоит в том, что должны быть в полной мере учтены законные интересы Российской Федерации, в том числе и в области безопасности. В Министерстве иностранных дел указывают, логика эскалации конфликта посредством военного усиления вооруженных сил Украины ущербна и может привести к непредсказуемым последствиям. Москва призывает всех, включая Соединенные Штаты, сосредоточиться на содействии политико-дипломатическому процессу вокруг Украины. Конфликта. Владимир Путин не раз выражал мнение о возможности договориться о приемлемом варианте разрешения ситуации. Говоря о проведении специальной военной операции, президент подчеркнул: группировка вооруженных сил России наступает на всех направлениях. Рынок платформенной занятости в условиях дефицита кадров и неравномерной загрузки мощностей становится для бизнеса решением для сокращения операционных издержек, а для экономики и граждан – способом нивелировать рост безработицы и повысить благосостояние. Масштаб сектора по итогам ушедшего года достиг 2,5 миллионов человек. Для сравнения, только в сфере такси через платформы ежедневно подрабатывают порядка миллиона россиян. Для корпоративного сектора платформенная занятость – это не просто способ сэкономить, а новый способ перестройки операционных процессов. Раньше компания платила за 8 часов простоя, хотя чистая работа занимала около 4 часов. Сейчас бизнес выживает за счет привлечения временных трудовых ресурсов. Особенно это актуально для агросектора с его высокой сезонностью, где потребность в руках может колебаться от сотен до тысяч человек в зависимости от урожая. Официальный курс американского доллара – 83 рубля 81 копейка. Курс единой европейской валюты – 96 рублей 75 копеек. Сегодня вечерние часы синоптики обещают брянские похолодания до плюс 15 градусов. Ночные столбики термометров опустятся еще ниже и будут колебаться около 10 градусов на отметке. Атмосферное давление – 747 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный – от 5 до 7 метров в секунду. Далее в нашем эфире информация на правах рекламы. 14 августа православные христиане отмечают Медовый Спас. Специалисты Брянской испытательной лаборатории филиала Федерального центра охраны здоровья животных напоминают, лабораторный контроль остается главным инструментом подтверждения его качества и безопасности продукта. Пасечникам рекомендуется проводить регулярные исследования продукции, а покупателям не стесняться спрашивать протокол испытаний у продавцов, так как под видом домашнего или фермерского меда нередко скрывается фальсификат. Помните, мед – продукт с высокой биологической ценности, но одновременно благоприятная среда для накопления вредных веществ. Кроме того, недобросовестные производители добавляют сахарный сироп и патоку, крахмал и ароматизаторы, чтобы увеличить объем и снизить себестоимость продукта. Такой мед не только теряет целебные свойства, но и может навредить здоровью людей с диабетом, аллергией и заболеванием желудочно-кишечного тракта. Это была информация на правах рекламы. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Ты мне сказала, будешь одет

0: радио твоего города. 3-2 радио.
1: Реклама.
2: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
3: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
4: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
5: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
6: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь-механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама.
1: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качество. Системы отопления доступными. 33-31-65. Звони в «Аквамонтаж». 33-31-65.
2: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 3-2 радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 17. Ветер северо-западный до 11 метров в секунду. Атмосферное давление около 747 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города

0: Прямой эфир на нашем ТВ. Большой проект на Брянской губернии. Звонки телезрителей и ответы на вопросы сразу после вечерних новостей. Понедельник с Марией Сергеенко. Звоните 301-501. Оставляйте сообщение на автоответчик или в прямой эфир 19-25. Гость 17 августа – директор Департамента образования и науки Брянской области Алевтина Андреева. Новые программы и ЕГЭ, школы и профессиональное образование. Звоните, пишите, смотрите. Чтобы стать лучше, нам нужно...
1: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
2: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК Групп объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре Советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru.
3: ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

Пульс. Это страсть. Страсть. Это

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама. Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
1: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
2: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18, и на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
3: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
2: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
3: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
4: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

сезона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. Зеленый берег. Включите время на максимум.

0: Патриотизм – дело тонкое. Все о военном воспитании и не только в программе Игоря Дудрева «Пересвет». Смотрите на Брянской губернии в воскресенье в 18:45.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 16+.
2: Реклама.
1: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75D. Телефон для справок 8-48-32-40-14-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-300-33. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

Пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: 3-2 радио. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело о террористическом акте после атаки вооруженных сил Украины на жилой дом в Брянске. Под удар попала многоэтажка в Советском районе. После атаки украинских террористов начался пожар. Жильцов экстренно эвакуировали, а раненых доставили в больницу. Сейчас власти оценивают ущерб от удара. К сожалению, есть жертвы. Погиб один мирный житель. Еще шестеро получили ранения. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, еще один удар вооруженные силы Украины нанесли по Дядьковскому району. Пострадавших нет. Однако есть последствия удара по гражданским объектам. Все оперативные службы в настоящее время работают на местах, оцениваются последствия и определяются работы по восстановлению. Егор Ковальчук призвал жителей Брянской области быть максимально собранными и заботиться о безопасности как собственной, так и родных и близких. Режим свободной экономической зоны распространен на всю территорию Брянской области. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, региональный бизнес сможет теперь с задним числом с 1 августа тратить больше средств на развитие, создавать новые рабочие места и стать более гибким в условиях конкуренции. Кроме того, предусмотрены важные меры поддержки и налоговые льготы. Резиденты смогут пользоваться пониженными тарифами страховых взносов в размере 7,6%. Помимо этого, им гарантирована нулевая ставка налога на прибыль, полученную от реализации инвестиционных проектов, а также освобождение от уплаты налога на имущество организации. По словам руководителя Брянского субъекта Федерации, несмотря на непростую международную обстановку, открываются современные производства, создаются новые рабочие места, а жители получают качественные товары и услуги. Егор Ковальчук отметил социальную ответственность деловой среды. Особого уважения заслуживает активная помощь бизнес-сообщества, воинским подразделениям и участникам специальной военной операции. Уборку зерновых культур, рапса, картофеля обсудили в правительстве Брянской области. Отмечается в зоне пристального внимания приграничные регионы, где работы ведутся в сложнейших условиях. Согласно отраслевым данным, зерновые обмолочены на площади более 65,5 тысяч гектаров. Средняя урожайность превышает 51 центнер с гектаром. Лучшие показатели в Стародубском, Навлинском и Брянском районах. Уборка зимового рапса уже завершена. За последние 10 лет его производство в регионе увеличилось в 11 раз. Это стало результатом внедрения современных технологий и государственной поддержки. В 16 районах продолжается уборка картофеля. Сельхозпредприятия обеспечены техникой полностью. Для ускорения работ привлечены дополнительные комбайны из соседних регионов. Вопрос горюче-смазочных материалов находится на постоянном контроле. Как ранее отмечал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, стратегия развития Брянщины одним из приоритетных направлений развития сельского хозяйства является рост количества продукции с высокой добавленной стоимостью, что позволит оставлять деньги в регионе и поспособствует развитию местного бизнеса, а также трудовых коллективов. Возможность киевского режима противостоять специальной военной операции снижается. Как заявили в Министерстве иностранных дел, вооруженные силы Украины не способны наносить эффективные удары по российским военным объектам и продолжают атаковать гражданскую инфраструктуру и мирное население. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркивают, украинская клика представляет угрозу международному сообществу и способна проводить террористические и диверсионные операции. Появляется все больше свидетельств вовлеченности связанных с НАТО структур в передачу Службе безопасности Украины данных о российских объектах, которые за тем подвергались атакам. Напомню, ранее Владимир Путин заявил, Россия воюет практически со всем блоком НАТО и уверенно себя чувствует. При этом глава российского государства отметил, мантра европейских политиков о том, что Россия готовится напасть на НАТО, это полная чушь. Российская Федерация никогда не инициировала военное противостояние, оно бессмысленно и абсурдно. Правительством России будет усилена связь опорных населенных пунктов с соседними территориями. В кабинете министров подчеркнули, в первую очередь, наращивая транспортные возможности. Напомню, ранее президент Владимир Путин поручил существенно повысить качество среды для жизни в опорных населенных пунктах России. Это стратегически важная задача, поскольку в них проживает почти 3/4 россиян. Кроме того, ежедневно в эти населенные пункты приезжают жители сел, в больницы, поликлиники, детские сады, колледжи, учреждения культуры и спорта. Всего в России насчитывается более 2160 опорных населенных пунктов. Для каждого из таких городов и поселков утверждены программы развития. Обустройство идет на основе мастер-планов. Для модернизации инфраструктуры правительство использует обширный инструментарий, в частности, механизм комплексного развития территорий. В ближайшие выходные погода в Брянске вернется к августовским нормам. Температура воздуха в дневные часы будет около 24-26 градусов. В ночные столбики термометров будут опускаться до 10-13 градусов. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Ветер западный от 4 до 6 метров в секунду. Далее в нашем эфире информация на правах рекламы. 14 августа православные христиане отмечают Медовый Спас. Специалисты Брянской испытательной лаборатории филиала Федерального центра охраны здоровья животных напоминают, лабораторный контроль остается главным инструментом подтверждения его качества и безопасности продукта. Пасечникам рекомендуется проводить регулярные исследования продукции, а покупателям не стесняться спрашивать протоколы испытаний у продавцов, так как под видом домашнего или фермерского меда нередко скрывается фальсификат. Помните, мед – продукт с высокой биологической ценности, но одновременно благоприятная среда для накопления вредных веществ. Кроме того, недобросовестные производители добавляют сахарный сироп и патоку, крахмал и ароматизаторы, чтобы увеличить объем и снизить себестоимость продукта. Такой мед не только теряет целебные свойства, но и может навредить здоровью людей с диабетом, аллергией и заболеванием желудочно-кишечного тракта. Это была информация на правах рекламы. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 3200357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: радио. Ты все правильно делаешь.
1: Реклама. Транспортная компания «Кит» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «Кит» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «Кит», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «Кит» и доставит, и разрулит.
2: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
3: Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с «Аэро» легко, быстро, классно. Встречаемся в «Аэро». Твой успешный учебный год начинается здесь.
4: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
5: Акция действует с 22 июля по 31 августа 2026 года.
6: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: Реклама.
1: Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с «Аэро» легко, быстро, классно. Встречаемся в «Аэро». Твой успешный учебный год начинается здесь.
2: Экспресс-сервис «АстоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: Страсть. Это рок.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 17. Ветер северо-западный до 11 метров в секунду. Атмосферное давление около 747 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberег.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Реклама.
1: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
4: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
5: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
6: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио.
1: Хочешь общения?
0: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: С появлением в нашей жизни мобильных гаджетов люди практически перестали смотреть друг другу в глаза. А ведь это очень важная часть коммуникации. Сегодня о привычках, которые упрощают нашу с вами автомобильную жизнь. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автонапоминалка.
1: Итак, начнем с глаз. Установление зрительного контакта является эффективным методом для получения преимущества в дорожном движении. Исследования показывают, водители, которые добровольно смотрят в глаза водителям встречных автомобилей на перекрестках, уступают дорогу более чем в 2/3 случаев. Напротив, те, кто не желает уступать, намеренно избегают зрительного контакта. Предполагается, что зрительный контакт переводит взаимодействие в транспортном потоке в плоскость социального поведения. В такой ситуации открытое выражение намерений и просьба о помощи вызывают сильное желание ответить взаимностью. Подобно тому, как нам сложно отказать просящему, когда мы встречаемся с ним взглядом, в человеческой природе заложено стремление помогать сородичам. Однако автомобиль, несмотря на попытки дизайнеров придать ему лицо, не воспринимается нашим мозгом как живое существо. Множество исследований показывают, водители склонны рассматривать другие автомобили скорее как машины, нежели воплощение других людей. Реакция нашего мозга на встречу с чужим лицом, особенно при прямом контакте, чрезвычайно активна, что подтверждается энцефалограммой, фиксирующей возбуждения в различных областях мозга. Вероятно, мы автоматически анализируем эмоции и намерения другого человека, а также ищем возможные связи из прошлого. Социальные связи всегда были и остаются ключевым фактором выживания нашего вида. Когда водитель видит пешехода на перекрестке или мотоциклиста в зеркале, в его мозгу активизируются зоны, отвечающие за социальное взаимодействие и память. При виде обычного встречного автомобиля подобной реакции не возникает. Именно поэтому попытка установить зрительный контакт между водителями во время движения может вызвать некоторое замешательство.
0: Автонапоминалка.
1: Друзья, запомните золотое правило. Всего 3 секунды невнимательности на дороге могут привести к ДТП. Ну, казалось бы, даже во время разговора по громкой связи, когда ваши руки свободны, стоит лишь задуматься над ответом на звонок, как взгляд неизбежно отвлекается от проезжей части. И этого короткого мгновения зачастую достаточно для возникновения опасной ситуации. Исследователи, установив камеры в автомобилях, с удивлением обнаружили, что в 80% случаев виновники аварии и в 65% случаев участники опасных ситуаций попросту не смотрели на дорогу в течение 3 секунд. Конечно, отказ от разговоров за рулем – шаг, наверное, неправильный, не стоит ждать от него каких-то кардинальных перемен. Главный враг водителя – вовсе не мобильное устройство, а попытки найти что-то в салоне, будь то пачка сигарет, конфеты, солнцезащитные очки. В среднем водители совершают такие поиски, обратите внимание, 11 раз в час. На втором месте по степени отвлечения – это дети, которым требуется то вода, то помощь в ликвидации чего-либо там пролитого, жидкости, например. Это происходит в среднем 8 раз в час. Замыкает тройку лидеров с показателем 7 раз в час водители, которые ищут любые радиостанции или настраивают аудиосистему. Помните, попытка создать себе безопасное пространство перед автомобилем в пробке, чтобы спокойно закурить под музыку, пока дети заняты своими делами, это заведомо провальная стратегия. Статистика неумолима, именно такие маневры чаще всего и приводят к авариям, поэтому будьте внимательны и осторожны. Удачи!
0: За баранкой!

0: Авторадио. Реклама.
1: 9000 рублей за грамм – это чистая правда. Сдайте старое золото на деньги или обменяйте на новые украшения в любом ювелирном магазине «Изумруд» по выгодной цене до 9000 рублей за грамм. Только по 31 августа. Организатор акции ИП «Розанов» ОВ «ОГРН» и 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
2: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
3: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33-31-65. Звони в «Аквамонтаж». 33-31-65.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама. В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
1: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
2: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в Аквамонтаж. Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в Аквамонтаж. 33 31 65.
3: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК Групп объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре Советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: В эфире 3-2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 17. Ветер северо-западный до 11 метров в секунду. Атмосферное давление около 747 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым.

0: Прямой эфир на нашем ТВ. Большой проект на Брянской губернии. Звонки телезрителей и ответы на вопросы сразу после вечерних новостей. Понедельник с Марией Сергеенко. Звоните 301-501. Оставляйте сообщение на автоответчик или в прямой эфир 19-25. Гость 17 августа – директор Департамента образования и науки Брянской области Алевтина Андреева. Новые программы и ЕГЭ, школы и профессиональное образование. Звоните, пишите, смотрите. Чтобы стать лучше, нам нужно...
1: Несколько слов и место.
2: Реклама.
3: Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с «Аэро» легко, быстро, классно. Встречаемся в «Аэро». Твой успешный учебный год начинается здесь.
4: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.

0: хорош. Агентство недвижимости «Этажи». Надежный и хорош.
1: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
2: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
3: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
4: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
5: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.
6: Не плачь!

0: вечера. 3-2 радио. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело о террористическом акте после атаки вооруженных сил Украины на жилой дом в Брянске. Под удар попала многоэтажка в Советском районе. После атаки украинских террористов начался пожар. Жильцов экстренно эвакуировали, раненых доставили в больницу. Сейчас власти оценивают ущерб от удара. К сожалению, есть жертвы. Погиб один мирный житель. Еще шестеро получили ранения. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, еще один удар вооруженные силы Украины нанесли по Дядьковскому району. Пострадавших нет. Однако есть последствия удара по гражданским объектам. Все оперативные службы в настоящее время работают на местах, оцениваются последствия и определяются работы по восстановлению. Егор Ковальчук призвал жителей Брянской области быть максимально собранными и заботиться о безопасности как собственной, так и родных и близких. Режим свободной экономической зоны распространен на всю территорию Брянской области. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, региональный бизнес сможет теперь задним числом с 1 августа тратить больше средств на развитие, создавать новые рабочие места и стать более гибким в условиях конкуренции. Кроме того, предусмотрены важные меры поддержки и налоговые льготы. Резиденты смогут пользоваться пониженными тарифами страховых взносов в размере 7,6%. Помимо этого, им гарантирована нулевая ставка налога на прибыль, полученную от реализации инвестиций проектов, а также освобождение от уплаты налога на имущество организации. По словам руководителя Брянского субъекта Федерации, несмотря на непростую международную обстановку, открываются современные производства, создаются новые рабочие места, а жители получают качественные товары и услуги. Егор Ковальчук отметил социальную ответственность деловой среды. Особого уважения заслуживает активная помощь бизнес-сообщества, воинским подразделениям и участникам специальной военной операции. В Брянской области полным ходом идет уборочная кампания. Так аграрии Комарьевского района собирают пшеницу и ячмень. Сельскохозяйственные предприятия рассчитывают получить результат не ниже прошлогоднего. Особенностью этого времени года является то, что наряду со сбором зерна на соседних полях уже закладывается основа урожая следующего года. Сеют в частности озимый рапс, чтобы до заморозков растения успели сформировать розетку из 5-8 листьев и благополучно пережили зиму. Всего в Комарьевском районе работает 70 сельхозпредприятий различных форм собственности и 14 фермеров. Из 54 тысяч гектаров пашни около 29 тысяч занимает зерновая группа, а более 10,5 тысяч рапс. Еще порядка 5 тысяч гектаров отведено под сахарную свеклу. Региональные власти рассчитывают расширять экспорт сельскохозяйственной продукции, чтобы поддержать производителей. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, Брянщина – сельскохозяйственный регион, который славится успехами в аграрной отрасли, а сельское хозяйство является одним из ведущих секторов региональной экономики. По словам главы региона, поддержка сельскохозяйственных предприятие остается одним из приоритетных направлений работы правительства Брянщины. В предстоящих выборах губернатора Брянской области принимают участие 5 человек. Все они зарегистрированы и получили соответствующее удостоверение. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, это свидетельствует о том, что процедура идет планово и в полном соответствии с действующим законодательством. Егор Ковальчук выразил убеждение, общая задача всех участников избирательного процесса – это обеспечение прозрачности выборов, помимо этого неукоснительное соблюдение законодательства и политического этикета. Кандидатам необходимо максимально полно представить свои программы и сделать возможным свободный выбор всех жителей Брянской области. Что же касается органов исполнительной власти и организаторов выборного процесса, в числе которых правоохранительные органы, им предстоит обеспечить безопасность избирателей, членов избирательных комиссий и наблюдателей, и что особенно важно в условиях текущей оперативной обстановки. Егор Ковальчук обратился к жителям Брянщины и отметил: Брянская область – приграничный регион, со стороны киевского режима возможны провокации, информационные вбросы, а также фейки с целью дестабилизации ситуации в обществе. Глава региона призвал всех соблюдать меры безопасности и доверять только официальным источникам информации. Четвертая по счету школа на 1225 мест строится в Советском районе Брянска, где ведется активное жилищное строительство на территории старого аэропорта. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, несмотря на то, что проект типовой, ряд изменений вносится для каждого конкретного учреждения образования. Так, по новым нормативам монтируется освещение в коридорах. По словам главы региона, ведутся внутренние отделочные работы, строители приступили к устройству фасада, стартовало благоустройство территорий, спортивное ядро идет к финишу. Здесь будет 2 спортзала и бассейн. В октябре должны полностью сдать наружную часть, запустить тепло. Котельная труба и теплотрасса уже смонтированы. Подрядчик обещает сдать объект в срок. В ближайшие выходные погода в Брянске вернется к августовским нормам. Температура воздуха в дневные часы будет около 24-26 градусов. В ночные столбики термометров будут опускаться до 10-13 градусов. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Ветер западный 4-6 метров в секунду. Далее в нашем эфире информация на правах рекламы. 14 августа православные христиане отмечают Медовый Спас. Специалисты Брянской испытательной лаборатории филиала Федерального центра охраны здоровья животных напоминают, лабораторный контроль остается главным инструментом подтверждения его качества и безопасности продукта. Пасечникам рекомендуется проводить регулярные исследования продукции, а покупателям не стесняться спрашивать протокол испытаний у продавцов, так как под видом домашнего или фермерского меда нередко скрывается фальсификат. Помните, мед – продукт с высокой биологической ценности, но одновременно благоприятная среда для накопления вредных веществ. Кроме того, недобросовестные производители добавляют сахарный сироп и патоку, крахмал и ароматизаторы, чтобы увеличить объем и снизить себестоимость продукта. Такой мед не только теряет целебные свойства, но и может навредить здоровью людей с диабетом, аллергией и заболеванием желудочно-кишечного тракта. Это была информация на правах рекламы. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире!

0: Реклама.
1: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24. Акция действует с 22 июля по 31 августа 2026 года.
2: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: Транспортная компания КИТ перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании КИТ любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания КИТ, где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания КИТ и доставит, и разрулит.
4: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
5: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ, Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
7: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
8: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: едешь с работы и слушаешь 3-2 радио.
1: Реклама.
2: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
3: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
4: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
5: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон брянский 58 19 66.
6: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
7: Где встречается такое, что земля над головой?
8: Не знаю. Где?
7: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
8: Где?
7: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
8: О, это я знаю. В автокресле.
9: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

начав свою дорогу где-то за Балканами, от дома за 5000 км, с разбитыми стаканами, связанными в простыню, с матрасами рваными, с милым рай в шалаше между котлованами. Тайга, застройка, снег, нефтяные скважины. Друзья назвали дураками, родители отважными. В поисках крыши, что станет для детей спасительной. Всю молодость оставили в вагончике строительном. Ремни затянуты туго, расходы минимальные. В праздник абрикосы, ужин, орехи миндальные. Пасха, Рождество, дни рождения, годовщина. Время раскрашивало лица в мешки и морщины. И вот она цена моего здоровья и счастья. Молодость родителей, разбитая на части. Мама мела дворы, батя 30 лет водителем. Герои моих комиксов, мои родители.

путь. Это страсть. Страсть. Это...

0: радио твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 11. Ветер западный – до 6 метров в секунду. Атмосферное давление – около 746 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberег.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: события сегодня в 19 и 21.00 на Брянской губернии.
1: 14 августа медовый спас, поэтому мы отправились к брянскому пасечнику. Секреты, как выбрать самый лучший мед, расскажу я, Екатерина Зойдина.
2: Быстро и метко. В стрелковом клубе Брянск проходит тренировка сборной России по практической стрельбе. Подробности расскажу я, Дмитрий Газин.
3: Капитальный ремонт Брянского областного колледжа искусств завершен. Что получат студенты в новом учебном году, расскажу вам я, Алексей Есипенко.
0: События сегодня в 19 и 21.00 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+.
4: Реклама. Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18 и на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
5: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.

0: Как на заднем сиденье пригорюнились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Рекламная служба 3.2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: за гранью последнего сна.
1: Жар твой упал рокового проклятия.
2: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: события сегодня в 19 и 21.00 на Брянской губернии.
1: 14 августа медовый спас, поэтому мы отправились к брянскому пасечнику. Секреты, как выбрать самый лучший мед, расскажу я, Екатерина Зойдина.
2: Быстро и метко. В стрелковом клубе Брянск проходит тренировка сборной России по практической стрельбе. Подробности расскажу я, Дмитрий Газин.
3: Капитальный ремонт Брянского областного колледжа искусств завершен. Что получат студенты в новом учебном году, расскажу вам я, Алексей Есипенко.
0: События сегодня в 19 и 21.00 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+.
4: Реклама. Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с «Аэро» легко, быстро, классно. Встречаемся в «Аэро». Твой успешный учебный год начинается здесь.
5: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
6: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
7: В связи с открытием нового производство на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
8: Начинаем упражнение для правильного перехода дороги. Поворачиваем голову налево, направо и снова налево. Убедились, что на дороге безопасно? Начинайте переход.
9: Твой ход, пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
10: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Два радио представляет. Рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Выставочные залы.
1: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают выставочные площадки Брянска. Всех ценителей изобразительного искусства городской выставочный зал приглашает посетить персональную выставку «Брянщина моя». Уроженца нашего города, заслуженного художника Российской Федерации, члена Союза художников России, живописца Евгения Фетисова. Будут представлены работы последнего времени в различных жанрах, таких как портрет, пейзаж, натюрморт, а также натурные пленэрные этюды. Живопись художника широко известна брянскому зрителю и находит отклик у любителей живописи разных возрастов и профессионалов. Выставка будет проходить с 12 по 30 августа. Возрастное ограничение 0+.
0: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами. Впереди вас ждет много интересного.

0: Реклама. В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
1: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
2: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
3: 9000 рублей за грамм – это чистая правда. Сдайте старое золото на деньги или обменяйте на новые украшения в любом ювелирном магазине «Изумруд» по выгодной цене до 9000 рублей за грамм. Только по 31 августа. Организатор акции ИП «Розанов» ОВ, ОГРН И 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
4: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 11. Ветер западный – до 6 метров в секунду. Атмосферное давление – около 746 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: события сегодня в 19 и 21.00 на Брянской губернии.
1: 14 августа медовый спас, поэтому мы отправились к брянскому пасечнику. Секреты, как выбрать самый лучший мед, расскажу я, Екатерина Зойдина.
2: Быстро и метко. В стрелковом клубе Брянск проходит тренировка сборной России по практической стрельбе. Подробности расскажу я, Дмитрий Газин.
3: Капитальный ремонт Брянского областного колледжа искусств завершен. Что получат студенты в новом учебном году, расскажу вам я, Алексей Есипенко.
0: События сегодня в 19 и 21.00 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+.
4: Реклама. Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница, Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК «Групп» объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru. ООО «Специализированный застройщик МК «Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
7: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: 3-2 радио.
1: Хочешь общение?
0: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Едешь с работы и слушаешь 3-2 радио.
1: Я ласкал твою шейку ногтиком, поливал твое тельце дождиком. Я кормил тебя десертом, свиньей.

0: 3-2 радио. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело о террористическом акте после атаки вооруженных сил Украины на жилой дом в Брянске. Под удар попала многоэтажка в Советском районе. После атаки украинских террористов начался пожар. Жильцов экстренно эвакуировали, раненых доставили в больницу. Сейчас власти оценивают ущерб от удара. К сожалению, есть жертвы. Погиб один мирный житель. Еще шестеро получили ранения. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, еще один удар вооруженные силы Украины нанесли по Дядьковскому району. Пострадавших нет. Однако есть последствия удара по гражданским объектам. Все оперативные службы в настоящее время работают на местах, оцениваются последствия и определяются работы по восстановлению. Егор Ковальчук призвал жителей Брянской области быть максимально собранными и заботиться о безопасности как собственной, так и родных и близких. Режим свободной экономической зоны распространен на всю территорию Брянской области. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, региональный бизнес сможет теперь задним числом с 1 августа тратить больше средств на развитие, создавать новые рабочие места и стать более гибким в условиях конкуренции. Кроме того, предусмотрены важные меры поддержки и налоговые льготы. Резиденты смогут пользоваться пониженными тарифами страховых взносов в размере 7,6%. Помимо этого, им гарантирована нулевая ставка налога на прибыль, полученную от реализации инвестиционных проектов, а также освобождение от уплаты налога на имущество организации. По словам руководителя брянского субъекта федерации, несмотря на непростую международную обстановку, открываются современные производства, создаются новые рабочие места, а жители получают качественные товары и услуги. Егор Ковальчук отметил социальную ответственность деловой среды. Особого уважения заслуживает активная помощь бизнес-сообщества, воинским подразделениям и участникам специальной военной операции. Уборку зерновых культур, рапса, картофеля обсудили в правительстве Брянской области. Отмечается в зоне пристального внимания приграничные регионы, где работы ведутся в сложнейших условиях. Согласно отраслевым данным, зерновые обмолочены на площади более 65,5 тысяч гектаров. Средняя урожайность превышает 51 центнер с гектара. Лучшие показатели в Стародубском, Навлинском и Брянском районах. Уборка зимового рапса уже завершена. За последние 10 лет его производство в регионе увеличилось в 11 раз. Это стало результатом внедрения современных технологий и государственной поддержки. В 16 районах продолжается уборка картофеля. Сельхозпредприятия обеспечены техникой полностью. Для ускорения работ привлечены дополнительные комбайны из соседних регионов. Вопрос горюче-смазочных материалов находится на постоянном контроле. Как ранее отмечал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, стратегия развития Брянщины одним из приоритетных направлений развития сельского хозяйства является рост количества продукции с высокой добавленной стоимостью, что позволит оставлять деньги в регионе и поспособствует развитию местного бизнеса, а также трудовых коллективов. Возможность киевского режима противостоять специальной военной операции снижается. Как заявили Министерство иностранных дел, вооруженные силы Украины не способны наносить эффективные удары по российским военным объектам и продолжают атаковать гражданскую инфраструктуру и мирное население. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркивают, украинская клика представляет угрозу международному сообществу и способна проводить террористические и диверсионные операции. Появляется все больше свидетельств увлеченности связанных с НАТО структур в передачу службе безопасности Украины данных о российских объектах, которые за тем подвергались атакам. Напомню, ранее Владимир Путин заявил, Россия воюет практически со всем блоком НАТО и уверенно себя чувствует. При этом глава российского государства отметил, мантра европейских политиков о том, что Россия готовится напасть на НАТО, это полная чушь. Российская Федерация никогда не инициировала военное противостояние, оно бессмысленно и абсурдно. Правительством России будет усилена связь опорных населенных пунктов с соседними территориями. В Кабинете министров подчеркнули, в первую очередь, наращивая транспортные возможности. Напомню, ранее президент Владимир Путин поручил существенно повысить качество среды для жизни в опорных населенных пунктах России. Это стратегически важная задача, поскольку в них проживает почти 3/4 россиян. Кроме того, ежедневно в эти населенные пункты приезжают жители сел, в больницы, поликлиники, детские сады, колледжи, учреждения культуры и спорта. Всего в России насчитывается более 2160 опорных населенных пунктов. Для каждого из таких городов и поселков утверждены программы развития. Обустройство идет на основе мастер-планов. Для модернизации инфраструктуры правительство использует обширный инструментарий, в частности, механизм комплексного развития территорий. В ближайшие выходные погода в Брянске вернется к августовским нормам. Температура воздуха в дневные часы будет около 24-26 градусов. В ночные столбики термометров будут опускаться до 10-13 градусов. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Ветер западный 4-6 метров в секунду. Далее в нашем эфире информация на правах рекламы. 14 августа православные христиане отмечают Медовый Спас. Специалисты Брянской испытательной лаборатории филиала Федерального центра охраны здоровья животных напоминают, лабораторный контроль остается главным инструментом подтверждения его качества и безопасности продукта. Пасечникам рекомендуется проводить регулярные исследования продукции, а покупателям не стесняться спрашивать протоколы испытаний у продавцов, так как под видом домашнего или фермерского меда нередко скрывается фальсификат. Помните, мед – продукт с высокой биологической ценностью, но одновременно благоприятная среда для накопления вредных веществ. Кроме того, недобросовестные производители добавляют сахарный сироп и патоку, крахмал и ароматизаторы, чтобы увеличить объем и снизить себестоимость продукта. Такой мед не только теряет целебные свойства, но и может навредить здоровью людей с диабетом, аллергией и заболеванием желудочно-кишечного тракта. Это была информация на правах рекламы. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: и два радио. Ты все правильно делаешь.
1: Реклама. Экспресс-сервис «Автошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
2: Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с «Аэро» легко, быстро, классно. Встречаемся в «Аэро». Твой успешный учебный год начинается здесь.
3: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
4: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
5: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
6: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
7: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио.
1: Хочешь общение?
0: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Прямой эфир на нашем ТВ. Большой проект на Брянской губернии. Звонки телезрителей и ответы на вопросы сразу после вечерних новостей. Понедельник с Марией Сергеенко. Звоните 301-501. Оставляйте сообщение на автоответчик или в прямой эфир 19-25. Гость 17 августа – директор Департамента образования и науки Брянской области Алевтина Андреева. Новые программы и ЕГЭ, школы и профессиональное образование. Звоните, пишите, смотрите. Чтобы стать лучше, нам нужно...
1: Несколько слов и место для шага вперед.
2: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23. Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 11. Ветер западный – до 6 метров в секунду. Атмосферное давление – около 746 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: события сегодня в 19 и 21.00 на Брянской губернии.
1: 14 августа медовый спас, поэтому мы отправились к

0: 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ, Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК Групп объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре Советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru. ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя. В Брянске 21 час. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: С появлением в нашей жизни мобильных гаджетов люди практически перестали смотреть друг другу в глаза. А ведь это очень важная часть коммуникации. Сегодня о привычках, которые упрощают нашу с вами автомобильную жизнь. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автонапоминалка.
1: Итак, начнем с глаз. Установление зрительного контакта является эффективным методом для получения преимущества в дорожном движении. Исследования показывают, водители, которые добровольно смотрят в глаза водителям встречных автомобилей на перекрестках, уступают дорогу более чем в 2/3 случаев. Напротив, те, кто не желает уступать, намеренно избегают зрительного контакта. Предполагается, что зрительный контакт переводит взаимодействие в транспортном потоке в плоскость социального поведения. В такой ситуации открытое выражение намерений и просьба о помощи вызывают сильное желание ответить взаимностью. Подобно тому, как нам сложно отказать просящему, когда мы встречаемся с ним взглядом, в человеческой природе заложено стремление помогать сородичам. Однако автомобиль, несмотря на попытки дизайнеров придать ему лицо, не воспринимается нашим мозгом как живое существо. Множество исследований показывают, водители склонны рассматривать другие автомобили скорее как машины, нежели воплощение других людей. Реакция нашего мозга на встречу с чужим лицом, особенно при прямом контакте, чрезвычайно активна, что подтверждается энцефалограммой, фиксирующей возбуждения в различных областях мозга. Вероятно, мы автоматически анализируем эмоции и намерения другого человека, а также ищем возможные связи из прошлого. Социальные связи всегда были и остаются ключевым фактором выживания нашего вида. Когда водитель видит пешехода на перекрестке или мотоциклиста в зеркале, в его мозгу активизируются зоны, отвечающие за социальное взаимодействие и память. При виде обычного встречного автомобиля подобной реакции не возникает. Именно поэтому попытка установить зрительный контакт между водителями во время движения может вызвать некоторое замешательство.
0: Автонапоминалка.
1: Друзья, запомните золотое правило. Всего 3 секунды невнимательности на дороге могут привести к ДТП. Ну, казалось бы, даже во время разговора по громкой связи, когда ваши руки свободны, стоит лишь задуматься над ответом на звонок, как взгляд неизбежно отвлекается от проезжей части. И этого короткого мгновения зачастую достаточно для возникновения опасной ситуации. Исследователи, установив камеры в автомобилях, с удивлением обнаружили, что в 80% случаев виновники аварий и в 65% случаев участники опасных ситуаций попросту не смотрели на дорогу в течение 3 секунд. Конечно, отказ от разговоров за рулем – шаг, наверное, неправильный, не стоит ждать от него каких-то кардинальных перемен. Главный враг водителя – вовсе не мобильное устройство, а попытки найти что-то в салоне, будь то пачка сигарет, конфеты, солнцезащитные очки. В среднем водители совершают такие поиски, обратите внимание, 11 раз в час. На втором месте по степени отвлечения – это дети, которым требуется то вода, то помощь в ликвидации чего-либо там пролитого, жидкости, например. Это происходит в среднем 8 раз в час. Замыкает тройку лидеров с показателем 7 раз в час водители, которые ищут любые радиостанции или настраивают аудиосистему. Помните, попытка создать себе безопасное пространство перед автомобилем в пробке, чтобы спокойно закурить под музыку, пока дети заняты своими делами, это заведомо провальная стратегия. Статистика неумолима, именно такие маневры чаще всего и приводят к авариям, поэтому будьте внимательны и осторожны. Удачи!
0: За баранкой!

слезы, когда мне под ноги кидают розы, когда люди на улицах и в окнах квартир меня встречают и устраивают пир на весь мир. Мне рады

0: радио твоего города. Три-два радио.
1: Много песен слыхал я в родной стороне. В них про горе и радость мне пели.

0: 3-2 радио.
1: Хочешь общения?
0: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
2: Реклама. Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Shell» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Shell».
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
4: Агентство недвижимости «Этажи», здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
5: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
6: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
7: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

Таких, как я, нищий, сколь есть пошляк, дохляк и юзер. На третий день ты поняла, что не видать Land Cruiser.

0: радио твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 11. Ветер западный – до 6 метров в секунду. Атмосферное давление – около 746 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Юбилейная Натальи Будник. Детский Брянск. Смотрите по субботам в 11:00 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с «Аэро» легко, быстро, классно. Встречаемся в «Аэро». Твой успешный учебный год начинается здесь.
3: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
4: Акция действует с 22 июля по 31 августа 2026 года.
5: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск. Улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок. 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 22 часа.
1: 3-2 радио. Новости.
2: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело о террористическом акте после атаки вооруженных сил Украины на жилой дом в Брянске. Под удар попала многоэтажка в Советском районе. После атаки украинских террористов начался пожар. Жильцов экстренно эвакуировали, раненых доставили в больницу. Сейчас власти оценивают ущерб от удара. К сожалению, есть жертвы. Погиб один мирный житель. Еще шестеро получили ранения. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, еще один удар вооруженные силы Украины нанесли по Дядьковскому району. Пострадавших нет. Однако есть последствия удара по гражданским объектам. Все оперативные службы в настоящее время работают на местах, оцениваются последствия и определяются работы по восстановлению. Егор Ковальчук призвал жителей Брянской области быть максимально собранными и заботиться о безопасности как собственной, так и родных и близких. Режим свободной экономической зоны распространен на всю территорию Брянской области. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, региональный бизнес сможет теперь с задним числом с 1 августа тратить больше средств на развитие, создавать новые рабочие места и стать более гибким в условиях конкуренции. Кроме того, предусмотрены важные меры поддержки и налоговые льготы. Резиденты смогут пользоваться пониженными тарифами страховых взносов в размере 7,6%. Помимо этого, им гарантирована нулевая ставка налога на прибыль, полученную от реализации инвестиционных проектов, а также освобождение от уплаты налога на имущество организации. По словам руководителя Брянского субъекта Федерации, несмотря на непростую международную обстановку, открываются современные производства, создаются новые рабочие места, а жители получают качественные товары и услуги. Егор Ковальчук отметил социальную ответственность деловой среды. Особого уважения заслуживает активная помощь бизнес-сообщества, воинским подразделениям и участникам специальной военной операции. В Брянской области полным ходом идет уборочная кампания. Так аграрии Комаринского района собирают пшеницу и ячмень. Сельскохозяйственные предприятия рассчитывают получить результат не ниже прошлогоднего. Особенностью этого времени года является то, что наряду со сбором зерна на соседних полях уже закладывается основа урожая следующего года. Сеют, в частности, озимый рапс, чтобы до заморозков растения успели сформировать розетку из 5-8 листьев и благополучно пережили зиму. Всего в Комаринском районе работает 70 сельхозпредприятий различных форм собственности и 14 ферм. Из 54 тысяч гектаров пашни около 29 тысяч занимает зерновая группа, а более 10,5 тысяч рапс. Еще порядка 5 тысяч гектаров отведено под сахарную свеклу. Региональные власти рассчитывают расширять экспорт сельскохозяйственной продукции, чтобы поддержать производителей. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, Брянщина – сельскохозяйственный регион, который славится успехами в аграрной отрасли, а сельское хозяйство является одним из ведущих секторов региональной экономики. По словам главы региона, поддержка сельскохозяйственных предприятий остается одним из приоритетных направлений работы правительства Брянщины. В предстоящих выборах губернатора Брянской области принимают участие 5 человек. Все они зарегистрированы и получили соответствующее удостоверение. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, это свидетельствует о том, что процедура идет планово и в полном соответствии с действующим законодательством. Егор Ковальчук выразил убеждение, общая задача всех участников избирательного процесса – это обеспечение прозрачности выборов, помимо этого неукоснительное соблюдение законодательства и политического этикета. Кандидатам необходимо максимально полно представить свои программы и сделать возможным свободный выбор всех жителей Брянской области. Что же касается органов исполнительной власти и организаторов выборного процесса, в числе которых правоохранительные органы, им предстоит обеспечить безопасность избирателей, членов избирательных комиссий и наблюдателей, и что особенно важно в условиях текущей оперативной обстановки. Егор Ковальчук обратился к жителям Брянщины и отметил: Брянская область – приграничный регион. Со стороны киевского режима возможны провокации, информационные вбросы, а также фейки с целью дестабилизации ситуации в обществе. Глава региона призвал всех соблюдать меры безопасности и доверять только официальным источникам информации. Четвертая по счету школа на 1225 мест строится в Советском районе Брянска, где ведется активное жилищное строительство на территории старого аэропорта. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, несмотря на то, что проект типовой, ряд изменений вносится для каждого конкретного учреждения образования. Так, по новым нормативам монтируется освещение в коридорах. По словам главы региона, ведутся внутренние отделочные работы, строители приступили к устройству фасада, стартовало благоустройство территорий, спортивное ядро идет к финишу. Здесь будет 2 спортзала и бассейн. В октябре должны полностью сдать наружную часть, запустить тепло. Котельная труба и теплотрасса уже смонтированы. Подрядчик обещает сдать объект в срок. В ближайшие выходные погода в Брянске вернется к августовским нормам. Температура воздуха в дневные часы будет около 24-26 градусов. В ночные столбики термометров будут опускаться до 10-13 градусов. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Ветер западный 4-6 метров в секунду. Далее в нашем эфире информация на правах рекламы. 14 августа православные христиане отмечают Медовый Спас. Специалисты Брянской испытательной лаборатории филиала Федерального центра охраны здоровья животных напоминают, лабораторный контроль остается главным инструментом подтверждения его качества и безопасности продукта. Пасечникам рекомендуется проводить регулярные исследования продукции, а покупателям не стесняться спрашивать протоколы испытаний у продавцов, так как под видом домашнего или фермерского меда нередко скрывается фальсификат. Помните, мед – продукт с высокой биологической ценности, но одновременно благоприятная среда для накопления вредных веществ. Кроме того, недобросовестные производители добавляют сахарный сироп и патоку, крахмал и ароматизаторы, чтобы увеличить объем и снизить себестоимость продукта. Такой мед не только теряет целебные свойства, но и может навредить здоровью людей с диабетом, аллергией и заболеванием желудочно-кишечного тракта. Это была информация на правах рекламы. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: радио. Ты все правильно делаешь. Реклама.
1: 9000 рублей за грамм – это чистая правда. Сдайте старое золото на деньги или обменяйте на новые украшения в любом ювелирном магазине «Изумруд» по выгодной цене до 9000 рублей за грамм. Только по 31 августа. Организатор акции ИП «Розанов» ОВ «ОГРН» и 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио.
1: Хочешь общения?
0: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 11. Ветер западный – до 6 метров в секунду. Атмосферное давление – около 746 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberег.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: зря.
1: Прямой эфир на нашем ТВ. Большой проект на Брянской губернии. Звонки телезрителей и ответы на вопросы сразу после вечерних новостей. Понедельник с Марией Сергеенко. Звоните 301-501. Оставляйте сообщение на автоответчик или в прямой эфир 19-25. Гость 17 августа – директор Департамента образования и науки Брянской области Алевтина Андреева. Новые программы и ЕГЭ, школы и профессиональное образование. Звоните, пишите, смотрите. Чтобы стать лучше, нам нужно...
2: Несколько слов и место.
3: Реклама.
4: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24. Акция действует с 22 июля по 31 августа 2026 года.
3: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.
5: Мне по наследству достался старенький портрет. Нет.

0: часа. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: С появлением в нашей жизни мобильных гаджетов люди практически перестали смотреть друг другу в глаза. А ведь это очень важная часть коммуникации. Сегодня о привычках, которые упрощают нашу с вами автомобильную жизнь. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автонапоминалка.
1: Итак, начнем с глаз. Установление зрительного контакта является эффективным методом для получения преимущества в дорожном движении. Исследования показывают, водители, которые добровольно смотрят в глаза водителям встречных автомобилей на перекрестках, уступают дорогу более чем в 2/3 случаев. Напротив, те, кто не желает уступать, намеренно избегают зрительного контакта. Предполагается, что зрительный контакт переводит взаимодействие в транспортном потоке в плоскость социального поведения. В такой ситуации открытое выражение намерений и просьба о помощи вызывают сильное желание ответить взаимностью. Подобно тому, как нам сложно отказать просящему, когда мы встречаемся с ним взглядом, в человеческой природе заложено стремление помогать сородичам. Однако автомобиль, несмотря на попытки дизайнеров придать ему лицо, не воспринимается нашим мозгом как живое существо. Множество исследований показывают, водители склонны рассматривать другие автомобили скорее как машины, нежели воплощение других людей. Реакция нашего мозга на встречу с чужим лицом, особенно при прямом контакте, чрезвычайно активна, что подтверждается энцефалограммой, фиксирующей возбуждения в различных областях мозга. Вероятно, мы автоматически анализируем эмоции и намерения другого человека, а также ищем возможные связи из прошлого. Социальные связи всегда были и остаются ключевым фактором выживания нашего вида. Когда водитель видит пешехода на перекрестке или мотоциклиста в зеркале, в его мозгу активизируются зоны, отвечающие за социальное взаимодействие и память. При виде обычного встречного автомобиля подобной реакции не возникает. Именно поэтому попытка установить зрительный контакт между водителями во время движения может вызвать некоторое замешательство.
0: Автонапоминалка.
1: Друзья, запомните золотое правило. Всего 3 секунды невнимательности на дороге могут привести к ДТП. Ну, казалось бы, даже во время разговора по громкой связи, когда ваши руки свободны, стоит лишь задуматься над ответом на звонок, как взгляд неизбежно отвлекается от проезжей части. И этого короткого мгновения зачастую достаточно для возникновения опасной ситуации. Исследователи, установив камеры в автомобилях, с удивлением обнаружили, что в 80% случаев виновники аварий и в 65% случаев участники опасных ситуаций попросту не смотрели на дорогу в течение 3 секунд. Конечно, отказ от разговоров за рулем – шаг, наверное, неправильный, не стоит ждать от него каких-то кардинальных перемен. Главный враг водителя вовсе не мобильное устройство, а попытки найти что-то в салоне, будь то пачка сигарет, конфеты, солнцезащитные очки. В среднем водители совершают такие поиски, обратите внимание, 11 раз в час. На втором месте по степени отвлечения – это дети, которым требуется то вода, то помощь в ликвидации чего-либо там пролитого, жидкости, например. Это происходит в среднем 8 раз в час. Замыкает тройку лидеров с показателем 7 раз в час водители, которые ищут любые радиостанции или настраивают аудиосистему. Помните, попытка создать себе безопасное пространство перед автомобилем в пробке, чтобы спокойно закурить под музыку, пока дети заняты своими делами, это заведомо провальная стратегия. Статистика неумолима, именно такие маневры чаще всего и приводят к авариям, поэтому будьте внимательны и осторожны. Удачи!
0: За баранкой!

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: 9000 рублей за грамм – это чистая правда. Сдайте старое золото на деньги или обменяйте на новые украшения в любом ювелирном магазине «Изумруд» по выгодной цене до 9000 рублей за грамм. Только по 31 августа. Организатор акции ИП «Розанов» ОВ, ОГРН И 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
2: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
0: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 4832.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 11. Ветер западный – до 6 метров в секунду. Атмосферное давление – около 746 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

22 полночь. В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

что? Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным сервиса Яндекс.Погода, утром около плюс 15. Ветер западный с порывами до 14 метров в секунду. Атмосферное давление около 746 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: боли должно быть немножечко проще. Пусть ночь станет днем, идем, живем, остальное расскажешь попозже.
1: 87 и 9 FM. Твое радио. Твоего города. 3-2 радио.

0: 3-2 радио.
1: Хочешь общения?
0: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: 3-2 радио.
1: Хочешь общения?
0: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: пульс. Это страсть.
1: Страсть.
0: Это рок.
2: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Парианский район, поселок Толпинка, улица Арбат, дом 6. По данным сервиса «Яндекс.Погода», утром около плюс 15. Ветер западный с порывами до 14 метров в секунду. Атмосферное давление около 746 миллиметров ртутного столба.
3: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег». Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

путь. Это страсть. Страсть. Это...

натовской лютой зимы. Город созрел для пожара, пыли и гари весны.

0: выходной. Ты слушаешь «3-2 радио».
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толпинка, улица Арбат, дом 6. По данным сервиса «Яндекс.Погода», утром около плюс 15. Ветер западный с порывами до 14 метров в секунду. Атмосферное давление около 746 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег». Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberег.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.